0: Ребята сельских школ с профильных классов.
1: Павел,
0: вот мы будем их подтягивать.
1: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
2: Важный сигнал.
3: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
4: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
3: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
4: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
3: Напомним, что это уже 2-я смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницу, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
5: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
3: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
1: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких 100 было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
7: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
1: Ну, у нас 4
7: уже. В прошлом году было.
1: И
7: в этом, да, и в этом году
1: сегодня.
7: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
1: Павел,
7: вот мы будем их подтягивать.
1: Надо повторить
7: сюда.
1: Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать

0: вот такой резерв молодых людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
3: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
2: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
4: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
2: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
5: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
2: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
7: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, Ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
6: А звучит-то действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются от таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
7: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь, сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
6: Отпускные, сверхурочные.
7: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
6: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
7: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
6: Да, минус 14%. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
7: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
6: В смысле?
7: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
6: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
7: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
6: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
7: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
6: Ну, родственники, связи, да.
7: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
6: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
7: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. Естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
6: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
7: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
6: Слушай, ну, если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
7: Смотря в каких.
6: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
7: Выплачиваются. Никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
6: Ты имеешь в виду?
7: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
6: Ты клонишь к переработкам?
7: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2 с лишним тысячи, ему нужно брать 1,5 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
6: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
7: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
6: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
7: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1,5 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
6: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
7: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
6: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
7: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
6: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
7: Как именно?
6: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
7: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
6: Нулевая.
7: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
6: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
7: Спокойная.
6: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
7: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
6: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
7: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
6: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
7: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
6: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
7: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы за 2019 и 2026 годы.
6: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
7: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
6: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
7: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
6: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
7: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку, заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
6: И как это связано с рынком труда?
7: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
6: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
7: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
6: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
7: Совершенно разные уровни свободы.
6: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
7: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
6: Ну, давай.
7: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
6: Ты имеешь в виду санкционные риски?
7: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
6: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
7: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
6: Предприятия просто встанут.
7: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
6: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
7: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
6: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
7: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
6: От документов?
7: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
6: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
7: Именно. Это настоящая гонка на дно.
6: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
7: О! Это интересная тема.
6: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
7: Это просто шедевр статистической магии.
6: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
7: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
6: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
7: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
6: Декретный отпуск.
7: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
6: Ну, как правило, мама.
7: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
6: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
7: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
6: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
7: Вот неоплачиваемая вторая смена.
6: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
7: Ну, давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
6: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
7: Да.
6: Ну, то есть решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
7: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
6: И знаешь, что в этом самое опасное?
7: Что?
6: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
7: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
6: Да.
7: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
6: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
7: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
6: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
9: Е-послуга – это единый портал электронных услуг. Это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения, и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит как бы от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете разных, в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которой через границу автомобиль не пропустят. И потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
1: Важный сигнал.
10: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
11: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
10: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое плюс 49%, кисломолочные продукты плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
11: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
10: С чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
12: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. Вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так. Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный туризм, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
13: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
15: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
15: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
15: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске.
14: Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь, это делает только государство.
13: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
13: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
13: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
13: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
13: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
13: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
13: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
13: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
17: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
17: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
17: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
17: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
17: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
14: Ну, это...
17: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
17: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
17: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
17: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
18: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
17: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината Ждановичи новыми автомобилями.
19: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главам государства дарю. Вы это заслужили. Виталий, это твое. И цветы тебе. Это тоже.
20: Так.
19: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
20: Обязательно.
19: Пусть носит президентский.
20: Только на правой руке, как Александр Борисович.
19: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнать должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
1: Важный сигнал.
21: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
22: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
21: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
22: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
21: Напомним, что это уже 2-я смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
23: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
21: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината Ждановичи новыми автомобилями.
19: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать, ну не сегодня, сегодня тебе нельзя, хранить нельзя. Это конфеты без консервантов. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Там это твое. И цветы тебе. Это тоже.
0: Так.
19: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему часы.
0: Обязательно.
19: Пусть носит президентские
0: только
19: часы.
0: Только на правой руке, как Александр Борисович.
19: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да?
0: Трое.
19: И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Ты догнал должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
1: 2.
3: До.
1: 3.
3: Тин.
1: 4.
3: Чар.
1: 5.
3: Пач.
1: 6.
3: Че.
1: 7.
3: Сат.
1: 8.
3: Ат.
1: 9.
3: Но.
1: 10.
3: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
4: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
21: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животные, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут стране только на пользу.
5: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
19: Видишь, санкции на пользу пошли.
5: Да.
19: Как я говорю, что вы плачетесь?
21: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
19: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
21: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
2: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
21: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
2: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна.

0: санкционировано. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
3: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя 5 коммерческих организаций 365 030 токенов, что эквивалентно 365 030 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру, которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: На базе Объединенного учебного центра в Борисове прошли сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор», где школьники 2 недели жили по расписанию гвардейцев.
5: Сюда я попал 4 года назад. Первый год был у меня тяжелый. Потом я в это втянулся и очень сдружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место, очень насыщенная программа. Нам показывают и тренажеры, и спортивные игры, и показывают в целом уклад воинской службы.
6: Была цель поступить в кадетское училище. Я эту цель осуществил. Я подумал, что там, в кадетском училище, будет все как в армии. Возможно, чуть мягче, но я поэтому решил сюда поехать.
7: Я хожу уже 3 года, и мне все нравится. Ребята все.

0: позитивная, со всеми можно поговорить, все могут помочь. К старшему по званию подошел, он тебе без проблем помог. Военная служба – это, с одной стороны, тяжело, нагрузки физические, да, даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.
1: Важный сигнал.
2: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
3: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
2: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
4: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
2: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
5: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
6: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь. Ой.
7: Отсюда жар чувствуется.
8: Все, логистика здесь померла.
2: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что пример Фиделя Кастро очень символичен и понятен.
10: И, конечно же, пример очень известного человека Фиделя Кастро, которому исполнится в ближайшее время 100 лет, для нас он очень символичен и понятен. Это командант, гигант мысли, это человек воли, который стоял у истоков суверенитета и независимости Кубы. Они противостояли могущественной стране, но в основу своей деятельности этот человек положил такие принципы, как справедливость. Конечно же, это социальная справедливость и ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал, что прежде всего людям своей страны надо дать такие доступные, прежде всего, доступные элементы их жизни, как медицина и образование. И, конечно же, нам, белорусам, понятно, что такое жить на своей земле, творить свою судьбу, популяризировать свою культуру, устанавливать добрососедские отношения с теми, которые дружественно относятся к государству.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
12: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
11: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
12: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
11: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
12: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
11: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
12: ага.
11: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
12: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
11: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
12: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
11: И дорога пустая.
12: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
11: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
12: Абсолютно.
11: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
12: О, да, формальдегид.
11: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
12: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
11: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
12: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
11: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
12: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
11: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
12: Да, это часто вообще не заводы.
11: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
12: Это такой летний токсичный коктейль.
11: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
12: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
11: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
12: Жлобин – металлургия.
11: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
12: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
11: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
12: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
11: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
12: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью, лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
11: Когда ветер уже давно сменился.
12: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
11: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
12: Ну да, на бумаге.
11: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
12: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
11: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
12: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
11: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
12: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
11: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
12: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
11: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
12: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
11: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
12: Звучит как прорыв.
11: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
12: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
11: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
12: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
11: В каком смысле?
12: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов. Это несопоставимые величины.
11: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
12: И как она учитывает новые реалии?
11: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
12: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
11: Лесов вроде бы не становится меньше.
12: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
11: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
12: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
11: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
12: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
11: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
12: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
11: И закладывать это в издержки.
12: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
11: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИБ Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным разным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
14: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью, но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
13: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
15: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
13: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
16: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
13: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангал.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумерат.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
20: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
19: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
20: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
19: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
21: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
19: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
22: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
23: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было – И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
0: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее. И так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
19: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
19: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Мянчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепты и направления на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
3: Я только что пришла от гинеколога. И это девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Чтобы минимум трое было. И тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
19: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом мянчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
4: «Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели». Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блять, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Танзилит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
19: А Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
5: «Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо. Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь. Книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное.
19: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратила жалобу в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
2: Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон.
19: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
6: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Он говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
7: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
6: Ну, у нас четверо
7: уже. В прошлом году было.
6: И в сейчас,
7: этом, да, и в этом году сегодня. Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров «Колосок». Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
6: Павел,
7: вот мы будем их подтягивать.
6: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
8: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
23: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
19: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
10: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
19: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
11: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так. Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Еще одного Вайлдберрис нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
14: Где-то летит. Вон, Жек. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
12: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чешминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
15: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
12: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
16: Стреляют. Ой, еще шестой.
24: Там наш дом!
25: Тихо, уйди, уйди домой.
24: Там наш дом!
16: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
25: Да.
12: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишет аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое плюс 49%, кисломолочные продукты плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
6: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должность без по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
5: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камилов рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
7: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное.

0: требуются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК госпиталь «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
1: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
4: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
3: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
5: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
3: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
6: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
7: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
8: Отсюда жар чувствуется.
9: Все, логистика здесь померла.
3: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет. Но еще после первых 2 атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Ждановичи».
11: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
12: Да.
11: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
12: Все хорошо.
11: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
12: 5,68.
11: Ну, 5 тысяч, да? Что надо доработать здесь?
12: Лично для меня ничего.
11: Ничего не надо?
12: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
11: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Радио

0: Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
2: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
1: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
3: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
1: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
4: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
1: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
5: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
1: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Ждановичи».
7: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
8: Да.
7: Ну, так что, гвардеец, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
8: Все хорошо.
7: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
8: 5,68.
7: Ну, 5,000, да? Что надо доработать здесь?
8: Лично для меня ничего.
7: Ничего не надо?
8: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
7: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
10: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
9: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
10: Они там отработали пару недель в этом агропроме. Прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
9: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
10: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
9: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
10: В каком плане обставлено?
9: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
10: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
9: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
10: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
9: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
10: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
9: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
10: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
9: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
10: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат,
9: ага.
10: Грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
9: 100%.
10: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
11: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч тысяч человек.
10: Ого, ничего себе масштабы.
11: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
10: Махина.
11: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
10: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
11: Подписи-то они, конечно, ставят.
10: Ну вот, многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
11: Проблема в механизме того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей, когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
10: Угу.
11: Начинается давление.
10: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
11: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
10: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
11: Характеристика – это очень мощный рычаг.
10: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
11: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
10: Хорошо. С детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
11: Ну, смотри. Экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
10: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
11: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
10: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
11: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
10: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
11: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
10: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
11: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
10: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
11: Да.
10: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
11: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
10: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
11: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
10: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
11: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
10: Все красиво, а в реальности?
9: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
10: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
9: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
10: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
9: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
10: В каком смысле?
9: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
10: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
9: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
10: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
9: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
10: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
9: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
10: О, да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
9: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
10: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
9: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
10: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
9: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
10: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
9: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
10: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
9: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
10: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
9: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
10: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
9: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
10: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
9: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах.
11: Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
10: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
11: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
10: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
11: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
10: Да, школа разводит руками и говорит: «Наше дело было только привести отряд, мы не платим». Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
11: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
10: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
11: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
10: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
11: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
10: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
11: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
10: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
11: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
10: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
11: Они получают огромный административный ресурс.
10: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
11: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
10: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
11: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
10: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом.
11: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
10: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
11: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
10: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
11: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
10: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
11: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду.
9: Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
13: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
12: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку России, российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
14: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом, в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
7: Видишь, санкции на пользу пошли.
14: Да.
7: Как я говорю, что вы плачетесь?
12: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
7: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
12: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
15: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные, все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое, людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
12: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
15: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее – И вот это самое главное отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
12: Если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
17: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
12: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
17: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
12: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
18: Должно быть 100. Здесь недоложение. Законодательством допускается отклонение от массы блюда в минус 3%.
19: Где у вас маркировка на колбасе?
18: На сыре у вас есть. Нет, поэтому мы не знаем, когда нас выйдет. Будем стараться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
12: Питанием в Беларуси обеспечены более миллиона школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
20: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
2: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
21: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
2: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
22: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
2: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
23: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
2: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
25: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
24: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты, или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40%, или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты, или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
25: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
24: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
1: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
24: Женщины ответили гамильчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
3: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на 3-й день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
4: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
5: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
24: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
8: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... влажность чувствуется сильно, пошел тайфун, но обещают через 3 дня температура выше 40 градусов.
16: Новости регионов на радиосигнал.
24: Жителя Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней 17-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательного путей «Долька и апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина. Угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6 тысяч рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийства. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
24: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорелись жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
0: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
7: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – 7 тысяч долларов. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
24: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в 7 тысяч долларов должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
9: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
24: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
11: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
2: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
13: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
2: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
14: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
2: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
25: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
10: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
25: Ну, у нас 4
10: уже. В прошлом году было.
25: И
10: в этом, да, и в этом году
25: сегодня.
10: Уже, да, мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров «Колосок». Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
25: Павел,
10: вот мы будем их подтягивать.
25: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как...

0: губернатор подумает, стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
1: Важный сигнал.
2: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
3: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
2: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургетии. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
3: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
2: Напомним, что это уже 2 смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
4: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
2: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
0: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких 100 было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
6: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
0: Ну, у нас 4
6: уже. В прошлом году было.
0: И
6: в этом, да, и в этом году
0: сегодня.
6: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
0: Павел,
6: вот мы будем их подтягивать.
0: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4000-ников и 1 8000-ник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через 1-2-3, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 1997 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить.

0: Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
1: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
2: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
3: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
6: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
5: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
6: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
5: Отпускные, сверхурочные.
6: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
5: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% – обязательный взнос на пенсионное страхование.
6: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
5: Да, минус 14%. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
6: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
5: В смысле?
6: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
5: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
6: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, это часто просто финансовая иллюзия.
5: Хочешь сказать, аренда все съест? Допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
6: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
5: Родственники, связи, да.
6: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты с дачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
5: Тем не менее, этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
6: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
5: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
6: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
5: Слушай, если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
6: Смотря в каких.
5: Образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
6: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
5: Ты имеешь в виду?
6: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
5: Ты клонишь к переработкам?
6: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2500, ему нужно брать 1500, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
5: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
6: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
5: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
6: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1500 с нормальной трудовой неделей, это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
5: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
6: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
5: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
6: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
5: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
6: Как именно?
5: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
6: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
5: Нулевая.
6: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
5: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
6: Спокойная.
5: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
6: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
5: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
6: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
5: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
6: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
5: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
6: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы за 2019 и 2026 годы.
5: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
6: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
5: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
6: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
5: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
6: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку, заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
5: И как это связано с рынком труда?
6: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
5: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
6: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
5: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
6: Совершенно разные уровни свободы.
5: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
6: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
5: Ну, давай.
6: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
5: Ты имеешь в виду санкционные риски?
6: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
5: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
6: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
5: Предприятия просто встанут.
6: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
5: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
6: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
5: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
6: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
5: От документов?
6: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
5: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
6: Именно. Это настоящая гонка на дно.
5: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
6: О! Это интересная тема.
5: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
6: Это просто шедевр статистической магии.
5: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
6: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
5: Так а разве это нелогично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
6: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
5: Декретный отпуск.
6: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
5: Ну, как правило, мама.
6: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
5: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
6: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
5: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
6: Вот неоплачиваемая вторая смена.
5: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственниках – это полностью выпадает из статистики ВВП.
6: Ну, давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
5: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
6: Да.
5: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
6: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
5: И знаешь, что в этом самое опасное?
6: Что?
5: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
6: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
5: Да.
6: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
5: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
6: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
5: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
8: Е-послуга – это единый портал электронных услуг. Это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения, и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит как бы от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которой через границу автомобиль не пропустят, и потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
4: Важный сигнал.
9: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
10: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
9: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
10: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
9: С чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
11: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Расонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
13: Угу.
12: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
13: Но подожди.
12: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
13: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оценивать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
12: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
13: Какая еще ловушка?
12: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
12: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
12: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
12: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
13: Да почему съедает-то?
12: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
12: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
12: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
12: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
12: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
12: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
12: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
15: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
15: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
15: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
15: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
15: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
15: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
15: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
15: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
15: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
13: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
15: И что с того?
13: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
15: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
13: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
15: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам,
12: Это ломает психику.
13: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
12: Да ну?
13: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
12: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
13: Ну, это...
12: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
13: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
12: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
13: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
12: Угу, работает.
13: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
12: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
12: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
13: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
12: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
13: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината Ждановичи новыми автомобилями.
18: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать, но не сегодня, сегодня тебе нельзя. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. ну, то, что я главным государством, вы это заслужили. Конец, твое. И цветы тебе. Это тоже.
19: Так.
18: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
19: Обязательно.
18: Пусть носит президентские.
19: Только часы. На правой руке, как Александр Павлович.
18: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнал должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
4: Важный сигнал.
20: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
21: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
20: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургетии. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
21: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
20: Напомним, что это уже 2 смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
22: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
20: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
18: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это чтобы понимали. Можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Спасибо. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главным государством, вы это заслужили. Конец, твое. И цветы тебе. Это тоже.
19: Так.
18: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему часы.
19: Обязательно.
18: Пусть носит президентские
19: только
18: часы.
19: Только на правой руке, как Александр Павлович.
18: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? трое, и у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя планка. Ты должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
4: 2.
1: До.
4: 3.
1: Тин.
4: 4.
1: Чар.
4: 5.
1: Пач.
4: 6.
1: Че.
4: 7.
1: Сат.
4: 8.
1: Ат.
4: 9.
1: Но.
4: 10.
1: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
2: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
20: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел...
4: Новости регионов. На радиосигнал.
9: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя пяти коммерческих организаций 365 тысяч 30 токенов, что эквивалентно 365 тысячам 30 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру – которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали.

0: потом я в это втянулся и очень дружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место, очень насыщенная программа. Нам показывают и тренажеры, и спортивные игры, и показывают в целом уклад воинской службы.
1: Была цель поступить в кадетское училище. Я эту цель осуществил, и я подумал, что там, в кадетском училище, будет все как в армии. Возможно, чуть мягче, но я поэтому решил сюда поехать.
2: Я хожу уже 3 года, и мне все нравится. Ребята все позитивные, со всеми можно поговорить, все могут помочь. К старшему по званию подошел, он тебе без проблем помог. Военная служба – это, с одной стороны, тяжело, нагрузки физические, да даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.
3: Важный сигнал.
4: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
5: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
4: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
6: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
4: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
7: Все, в электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
8: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь. Ой.
9: Отсюда жар чувствуется.
10: Все, логистика здесь померла.
4: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых 2 атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что пример Фиделя Кастро очень символичен и понятен.
12: И, конечно же, пример очень известного человека Фиделя Кастро, которому исполнится в ближайшее время 100 лет, для нас он очень символичен и понятен. Это командант, гигант мысли, это человек воли, который стоял у истоков суверенитета и независимости Кубы. Они противостояли могущественной стране. Но в основу своей деятельности этот человек положил такие принципы, как справедливость. Конечно же, это социальная справедливость. И ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал, что прежде всего людям своей страны надо дать

0: такие доступные, прежде всего, доступные элементы их жизни, как медицина и образование. И, конечно же, нам, белорусам, понятно, что такое жить на своей земле, творить свою судьбу, популяризировать свою культуру, устанавливать добрососедские отношения с теми, которые дружественно относятся к государству.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
3: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
2: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
3: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
2: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
3: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
2: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
3: ага.
2: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
3: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
2: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
3: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
2: И дорога пустая.
3: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
2: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
3: Абсолютно.
2: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
3: О, да, формальдегид.
2: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
3: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
2: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
3: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
2: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
3: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
2: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
3: Да, это часто вообще не заводы.
2: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
3: Это такой летний токсичный коктейль.
2: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
3: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
2: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
3: Жлобин – металлургия.
2: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
3: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
2: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
3: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
2: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит, трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
3: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
2: Когда ветер уже давно сменился.
3: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
2: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
3: Ну да, на бумаге.
2: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
3: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
2: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
3: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
2: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
3: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
2: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
3: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
2: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
3: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
2: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
3: Звучит как прорыв.
2: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
3: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
2: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
3: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
2: В каком смысле?
3: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
2: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
3: И как она учитывает новые реалии?
2: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
3: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
2: Лесов вроде бы не становится меньше.
3: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
2: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
3: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
2: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
3: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
2: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
3: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации, а если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
2: И закладывать это в издержки.
3: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
2: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония.
4: Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
5: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
4: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
4: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
7: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
4: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
10: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
12: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
11: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
12: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
11: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
13: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
11: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
14: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на 3-й день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
15: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в два раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
16: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
11: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
11: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Менчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепты и направления на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
17: Я только что пришла от гинеколога. И это девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Чтобы минимум трое было, и тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
11: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом минчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
18: «Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели». Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блять, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Танзилит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
11: А Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
19: «Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо.
18: Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр, и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь, книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное.
11: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратилась с жалобой в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
19: Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон.
11: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
21: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по две сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
22: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
21: Ну, у нас четверо
22: уже. В прошлом году было.
21: И
22: в этом, да, и в этом году
21: сегодня.
22: Уже, да, мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
21: Павел,
22: вот мы будем их подтягивать.
21: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
23: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
0: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
11: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
2: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
11: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
3: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехимсалават».
5: Где-то летит. Летит. О, ну, блядь. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
4: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
23: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
4: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
6: Стреляют. О, еще шестой.
7: Тихо, уйди домой.
6: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
7: Да.
4: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries с атакованными беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишет аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей? Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности? Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
6: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
5: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, но как командование части их не предоставляет.
7: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть могут ставить диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. Утверждает только госпиталь.
5: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
8: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
5: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
10: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
9: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
4: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
9: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
11: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
12: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
13: Отсюда жар чувствуется.
14: Все, логистика здесь померла.
9: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.

0: заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
1: 5,68.
0: Ну, 5000, да? Что надо доработать здесь?
1: Лично для меня ничего.
0: Ничего не надо?
1: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
0: Ну, сегодня и без условий. Погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
4: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет. Это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
3: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
5: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
3: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
6: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
3: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
7: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да. То есть какие-то будут для вида компенсации.

0: касаться. Но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
1: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
4: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
5: Да.
4: Ну, так что, гвардейцы, привет, приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
5: Все хорошо.
4: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
5: 5,68.
4: Ну, 5,000, да? Что надо доработать здесь?
5: Лично для меня ничего.
4: Ничего не надо?
5: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
4: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
7: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
6: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
7: Они там отработали пару недель в этом агропроме. Прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
6: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
7: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
6: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
7: В каком плане обставлено?
6: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
7: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
6: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
7: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
6: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
7: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
6: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
7: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
6: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
7: Ну да, надо пойти найти договор. вникнуть в какие-то даты выплат, грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
6: 100%.
7: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
6: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
7: Ого, ничего себе масштабы.
6: В 2026-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
7: Махина.
6: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
7: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
6: Подписи-то они, конечно, ставят.
7: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
6: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
7: Угу.
6: Начинается давление.
7: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
6: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
7: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
6: Характеристика – это очень мощный рычаг.
7: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
6: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
7: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
6: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
7: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
6: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
7: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
6: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
7: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
6: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
7: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
6: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
7: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
6: Да.
7: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
6: Именно, а родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей, это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
7: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
6: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
7: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса. Охрана труда несовершеннолетних прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка. Максимум 23 часа работы в неделю.
6: Не более 4 часов 36 минут в день. Никаких ночных смен. Строжайший запрет на тяжелые грузы. Обязательная спецодежда.
7: Все красиво. А в реальности?
6: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
7: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
6: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
7: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
6: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
7: В каком смысле?
6: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
7: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
6: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
7: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
6: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
7: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
6: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
7: О, да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
6: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
7: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
6: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
7: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
6: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
7: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
6: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
7: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
6: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
7: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
6: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
7: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
6: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
7: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
6: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
7: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
6: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
7: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
6: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
7: Да, школа разводит руками и говорит: «Наше дело было только привести отряд, мы не платим». Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
6: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
7: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
6: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
7: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
6: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
7: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
6: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
7: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
6: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
7: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
6: Они получают огромный административный ресурс.
7: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
6: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
7: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
6: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
7: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
6: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
7: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
6: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
7: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
6: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
7: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
6: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
9: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
8: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животные, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку России, российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
10: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность и пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
4: Видишь, санкции на пользу пошли.
10: Да.
4: Как я говорю, чего вы плачетесь?
8: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
11: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
8: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
12: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
8: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
8: Если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
13: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
8: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
13: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
8: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
14: Должно быть 100. Значит, здесь недоложение. Законодательством допускается отклонение от массы блюда минус 3%.
15: Где у вас маркировка на колбасе?
14: На сыре у вас есть маркировка. Нет, поэтому мы не знаем, когда она скрыт. Будем пытаться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
8: Питанием в Беларуси обеспечены более миллиона школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
17: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
16: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
18: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
16: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
19: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
16: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
20: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
16: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
22: Как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
21: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты, или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40%, или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты, или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
22: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
21: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
0: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
21: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
1: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на 3-й день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
3: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
23: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
21: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
24: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
25: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... Ну, влажность чувствуется сильно, пошел тайфун, но обещают через 3 дня температура выше 40 градусов.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
21: Жителя Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательных путей «Долька и апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина. Угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6 тысяч рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
4: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
5: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – 7000 долларов. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
21: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в 7000 долларов должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся? Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
6: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
21: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
7: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
16: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
9: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
16: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
10: У меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их заебали. закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
16: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
8: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
11: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
8: Ну, у нас 4
11: уже. В прошлом году было.
8: И
11: в этом, да, и в этом году
8: сегодня.
11: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров «Колосок». Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
8: Павел,
11: вот мы будем их подтягивать.
8: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1-8-тысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
2: Важный сигнал.
3: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
12: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
3: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургетии. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
12: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
3: Напомним, что это уже 2-я смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
13: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
3: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и 10 пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
8: Вы молодцы, но не это главное.
22: Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой, да, колосок, ты говорил, и так далее.
14: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
22: Ну, у нас 4
14: уже. В прошлом году было.
22: И
14: в этом, да, и в этом году
22: сегодня
14: уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
22: Павел,
14: вот мы будем их подтягивать.
22: Надо повторить. Сюда. Вот то, что ты сделал, вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1-8-тысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать.

0: Новости союзного государства.
1: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 1997 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
2: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
1: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
3: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
1: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
4: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
1: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
6: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
5: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие...

0: такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
1: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь, сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
0: Отпускные, сверхурочные.
1: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
0: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
1: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
0: Да, минус 14%. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
1: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
0: В смысле?
1: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
0: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивать его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
1: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
0: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
1: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
0: Ну, родственники, связи, да.
1: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты с дачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
0: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
1: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. Естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
0: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
1: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
0: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
1: Смотря в каких.
0: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
1: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
0: Ты имеешь в виду?
1: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
0: Ты клонишь к переработкам?
1: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2 с лишним тысячи, ему нужно брать 1,5 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
0: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
1: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
0: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
1: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1,5 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
0: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
1: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
0: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
1: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
0: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
1: Как именно?
0: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
1: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
0: Нулевая.
1: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
0: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
1: Спокойная.
0: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
1: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
0: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
1: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
0: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
1: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
0: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
1: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы за 2019 и 2026 годы.
0: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
1: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
0: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
1: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
0: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
1: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку, заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
0: И как это связано с рынком труда?
1: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
0: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
1: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
0: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
1: Совершенно разные уровни свободы.
0: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
1: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
0: Ну, давай.
1: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
0: Ты имеешь в виду санкционные риски?
1: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
0: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
1: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
0: Предприятия просто встанут.
1: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
0: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
2: Находит, вопрос только... какой ценой для местных. Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
0: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
2: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
0: От документов?
2: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
0: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
2: Именно. Это настоящая гонка на дно.
0: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
2: О, это интересная тема.
0: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
2: Это просто шедевр статистической магии.
0: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
2: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну, смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
0: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
2: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
0: Декретный отпуск.
2: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
0: Ну, как правило, мама.
2: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
0: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
2: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
0: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
2: Вот неоплачиваемая вторая смена.
0: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственниках – это полностью выпадает из статистики ВВП.
2: Ну, давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
0: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
2: Да.
0: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
2: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
0: И знаешь, что в этом самое опасное?
2: Что?
0: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
2: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
0: Да.
2: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
0: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
2: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
0: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
5: Е-послуга – это единый портал электронных услуг. Это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения, и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит как бы от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете разных, в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которой через границу автомобиль не пропустят. И потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
3: Важный сигнал.
6: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Со мнением экономист Игорь Боровик.
7: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей? Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности? Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. С Справедливый вопрос. Чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда? Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров. Ну, кроме как для нужд армии.
6: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
7: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
6: С чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
8: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
9: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
11: Ну, это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит 1000 долларов. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
9: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
9: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
9: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
9: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
9: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
9: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
9: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
13: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
9: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината Ждановичи новыми автомобилями.
14: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать, ну не сегодня, сегодня тебе нельзя, хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Да, нет, твое. И цветы тебе. Это тоже.
15: Так.
14: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
15: Обязательно.
14: Пусть носит президентские.
15: Только часы. На правой руке, как Александр Иванович.
14: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнал должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
3: Важный сигнал.
16: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
17: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
16: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургетии. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
17: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
16: Напомним, что это уже 2 смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
18: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
16: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
14: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это чтобы... Понимали. Можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Да, нет, твое. И цветы тебе. Это тоже.
15: Так.
14: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека. Мы подарим ему часы.
15: Обязательно.
14: Пусть носит президентские
15: только часы. На правой руке, как Александр Борисович.
14: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Тогда должен Павла и своего помощника. Так что... Смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
3: Два.
19: До.
3: Три.
19: Тин.
3: Четыре.
19: Чар.
3: Пять.
19: Пач.
3: Шесть.
19: Че.
3: Семь.
19: Сат.
3: Восемь.
19: Ат.
3: Девять.
19: Но.
3: Десять.
19: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
20: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
16: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку России, российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
21: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
14: Видишь, санкции на пользу пошли.
21: Да.
14: Как я говорю, что вы плачетесь?
16: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
14: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
16: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
22: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
16: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
22: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
16: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя 5 коммерческих организаций 365 030 токенов, что эквивалентно 365 030 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру, которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: На базе Объединенного учебного центра в Борисове прошли сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор», где школьники две недели жили по расписанию гвардейцев.
0: Сюда я попал 4 года назад. Первый год был у меня тяжелый, потом я в это втянулся и очень сдружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место.

0: нагрузки физические, да, даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.
1: Важный сигнал.
2: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
3: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
2: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
4: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
2: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
5: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
6: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
7: Ой.
8: Отсюда жар чувствуется.
9: Все, логистика здесь померла.
2: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет. Но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что пример Фиделя Кастро очень символичен и понятен.
11: И, конечно же, пример очень известного человека Фиделя Кастро, которому исполнится в ближайшее время 100 лет, для нас он очень символичен и понятен. Это командант, гигант мысли, это человек воли, который стоял у истоков суверенитета и независимости Кубы. Они противостояли могущественной стране. Но в основу своей деятельности этот человек положил такие принципы, как справедливость. Конечно же, это социальная справедливость. И ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал, что прежде всего людям своей страны надо дать такие доступные, прежде всего, доступные элементы их жизни, как медицина и образование. И, конечно же, нам, белорусу, понятно, что такое жить на своей земле, творить свою судьбу, популяризировать свою культуру, устанавливать добрососедские отношения с теми, которые дружественно относятся к государству.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем, конечно,

0: контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
2: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
1: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
2: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
1: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
2: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
1: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
2: ага.
1: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
2: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
1: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
2: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
1: И дорога пустая.
2: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
1: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
2: Абсолютно.
1: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
2: О да, формальдегид.
1: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
2: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
1: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
2: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
1: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
2: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
1: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
2: Да, это часто вообще не заводы.
1: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
2: Это такой летний токсичный коктейль.
1: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
2: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
1: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
2: Жлобин – металлургия.
1: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
2: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
1: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
2: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
1: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит, трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
2: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
1: Когда ветер уже давно сменился.
2: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
1: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
2: Ну да, на бумаге.
1: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
2: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
1: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
2: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
1: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
2: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
1: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
2: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
1: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
2: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
1: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
2: Звучит как прорыв.
1: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
2: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
1: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
2: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
1: В каком смысле?
2: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
2: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
2: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
2: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
2: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
2: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
2: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
2: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
1: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
3: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
4: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
5: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
4: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
6: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
4: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
10: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
9: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
10: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
9: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
11: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
9: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
12: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
13: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
14: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
9: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Менчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепт и направление на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
15: Я только что пришла от гинеколога. И это девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас, чтобы минимум трое было. И тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
9: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом минчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
16: Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели. Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блядь, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Танзелит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
9: А Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
17: Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо. Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь. Книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное.
9: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратила жалобу в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
18: Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон.
9: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
10: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
20: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
10: Ну, у нас четверо
20: уже. В прошлом году было.
10: И
20: в этом, да, и в этом году
10: сегодня.
20: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
10: Павел,
20: вот мы будем их подтягивать.
10: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
21: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
22: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
9: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в 7 тысяч долларов должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
1: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
9: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
3: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
24: Где-то летит. Вон, Жень. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Thank you. Они не с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
23: Логистический центр «Вайлдберрис» БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чешминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
21: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
23: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
4: Стреляют. Ой, еще шестой.
5: А наш дом!
6: Тихо, уйди домой.
5: А наш дом!
4: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
6: Да.
23: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишет аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей? Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности? Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка – плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калеч-полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из четырех таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
6: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должность по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
5: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже два дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
7: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления, характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
5: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
8: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
5: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
10: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
9: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
4: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
9: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
11: Все, в электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
12: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь. Ой.
13: Отсюда жар чувствуется.
14: Все, логистика здесь померла.
9: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Ждановичи».
16: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
17: Да.
16: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
17: Все хорошо.
16: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге. Полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день?

0: Новости союзного государства.
1: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. «Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области», говорит фермер Дмитрий Малышев.
2: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет. Это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
1: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
3: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
1: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
4: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
1: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
5: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
1: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Ждановичи».
7: Ну, где наши удивительные люди?

0: Работают они?
1: Да. Да.
0: Ну так что, гвардейцы, привет, приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
1: Все хорошо.
0: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
1: 5,68.
0: Ну, 5000, да? Что надо доработать здесь?
1: Лично для меня ничего.
0: Ничего не надо?
1: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
0: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
4: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
3: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
4: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
3: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
4: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
3: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
4: В каком плане обставлено?
3: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
4: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
3: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
4: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
3: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
4: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
3: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
4: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
3: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
4: Ну да, надо пойти найти договор. Вникнуть в какие-то даты выплат,
3: ага.
4: Грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
3: 100%.
4: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
5: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
4: Ого, ничего себе масштабы.
5: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
4: Махина.
5: Огромная машина. которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
4: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
5: Подписи-то они, конечно, ставят.
4: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
5: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
4: Угу.
5: Начинается давление.
4: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
5: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
4: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
5: Характеристика – это очень мощный рычаг.
4: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
5: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
4: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
5: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
4: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
5: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
4: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
5: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
4: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
5: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
4: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
5: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
4: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
5: Да.
4: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
5: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
4: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
5: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
4: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет – жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
5: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
4: Все красиво, а в реальности?
5: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение.
3: Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
4: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
3: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
4: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
3: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
4: В каком смысле?
3: Задача молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
4: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
3: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
4: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
3: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
4: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
3: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
4: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
3: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
4: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
3: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
4: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
3: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
4: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
3: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
4: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
3: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
4: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
3: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
4: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
3: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
4: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
3: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
4: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
5: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
4: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
5: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
4: Да, школа разводит руками и говорит: «Наше дело было только привести отряд, мы не платим». Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
5: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
4: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
5: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
4: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
5: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
4: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
5: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
4: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
5: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
4: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
5: Они получают огромный административный ресурс.
4: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
5: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
4: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
5: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
4: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
5: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
4: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
5: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
4: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
5: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
4: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
5: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
7: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
6: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
8: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
0: Видишь, санкции на пользу пошли.
8: Да.
0: Как я говорю, что вы плачетесь?
6: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
0: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
6: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
9: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
6: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
9: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
6: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
10: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
6: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
10: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
6: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
11: Должно быть 100. Здесь недовложение. Законодательством допускается отклонение от массы блюда минус 3%.
12: Где у вас маркировка на колбасе?
11: На сыре у вас есть. Нет, поэтому мы не знаем, когда нас выйдет. Будем стараться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
6: Питанием в Беларуси обеспечены более миллиона школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично с ним снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
14: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
13: Рекрутер говорит, что им поставили цель набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
15: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
13: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
16: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
13: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
17: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
13: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
0: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
18: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
0: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
18: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
19: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
18: Женщины ответили гамильчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
20: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на 3-й день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
21: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50%. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
22: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
18: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
23: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
24: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... Ну, влажность чувствуется сильно, пошел тайфун, но обещаю, через 3 дня температура выше 40 градусов.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
18: Жителя Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней 18-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательного путей «Долька апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина. Угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6000 рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийства. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
1: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
3: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – 7000 долларов. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
18: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в 7000 долларов должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
4: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
18: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
16: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
13: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
5: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
13: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
7: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
13: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
0: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
8: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
0: Ну, у нас четверо
8: уже. В прошлом году было.
0: И
8: в этом, да, и в этом году сегодня. Уже, да, мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
0: Павел,
8: вот мы будем их подтягивать.
0: Надо повторить. Сюда. Вот то, что ты сделал, вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
2: Важный сигнал.
6: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
9: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
6: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургетии. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
9: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
6: Напомним, что это уже 2 смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
10: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
6: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
0: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, лишь что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
8: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
0: Ну, у нас четверо
8: уже. В прошлом году было.
0: И
8: в этом,
0: сейчас?
8: Да, и в этом году сегодня. Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
0: Павел,
8: вот мы будем их подтягивать.
0: Надо повторить. Сюда. Вот то, что ты сделал, вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного.

0: у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
1: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
2: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
3: У меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
6: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
5: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
6: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
5: Отпускные, сверхурочные.
6: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
5: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%.

0: процентов и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
1: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
0: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
1: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
0: В смысле?
1: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
0: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
1: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, это часто просто финансовая иллюзия.
0: Хочешь сказать, аренда все съест? Допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
1: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
0: Родственники, связи, да.
1: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
0: Тем не менее, этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
1: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
0: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
1: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
0: Слушай, если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
1: Смотря в каких.
0: Образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
1: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
0: Ты имеешь в виду?
1: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
0: Ты клонишь к переработкам?
1: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2000+, ему нужно брать 1500 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
0: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
1: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
0: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
1: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1500 ставки с нормальной трудовой неделей, это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
0: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
1: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
0: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
1: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
0: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну, подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
1: Как именно?
0: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
1: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
0: Нулевая.
1: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
0: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
1: Спокойная.
0: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
1: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
0: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
1: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
0: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
1: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
0: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
1: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы-то за 2019 и 2026 годы.
0: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
1: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
0: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
1: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
0: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
1: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
0: И как это связано с рынком труда?
1: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
0: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
1: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
0: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
1: Совершенно разные уровни свободы.
0: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
1: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
0: Ну, давай.
1: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
0: Ты имеешь в виду санкционные риски?
1: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
0: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
1: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций, это может обнулить всю загрузку в один день.
0: Предприятия просто встанут.
1: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
0: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход.
1: Находит, вопрос только какой ценой для местных. Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
0: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
1: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
0: От документов.
1: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
0: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
1: Именно. Это настоящая гонка на дно.
0: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
1: О, это интересная тема.
0: Да, нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
1: Это просто шедевр статистической магии.
0: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
1: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
0: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
1: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
0: Декретный отпуск.
1: Конечно, несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
0: Ну, как правило, мама.
1: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
0: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
1: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
0: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
1: Вот неоплачиваемая вторая смена.
0: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
1: Ну, давай смотреть правде в глаза. Мужчина, партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
0: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
1: Да.
0: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
1: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
0: И знаешь, что в этом самое опасное?
1: Что?
0: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
1: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
0: Да.
1: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
0: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
1: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
0: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
4: Е-послуга – это единый портал электронных услуг, это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения, и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит как бы от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которой через границу автомобиль не пропустят. И потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
2: Важный сигнал.
5: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
6: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
5: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое плюс 49%, кисломолочные продукты плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
6: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
5: С чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
7: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный туризм, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
9: Угу.
8: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
9: Но подожди.
8: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
9: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
8: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
9: Какая еще ловушка?
8: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
10: Но это деньги на старт.
8: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
9: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
8: Роскошь сидеть без копейки.
9: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
8: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
9: Да почему съедает-то?
8: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
9: Ну не сгущай краски.
8: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
9: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
8: Ага, базовое.
9: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
8: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
9: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
8: Знаю.
9: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
8: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
9: Зато самые важные доли.
8: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
9: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
8: Нет, но...
9: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
8: Угу.
9: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
8: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
9: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
8: Ой, давай без этого.
9: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
8: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
11: Бюджет не резиновый.
8: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
11: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
8: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
9: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
8: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
9: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
8: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
9: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
8: И что с того?
9: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
8: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
9: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
8: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
9: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
8: Да ну?
9: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
8: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
9: Ну, это...
8: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
9: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
8: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
9: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
8: Угу, работает.
9: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
8: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
12: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
8: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
9: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
8: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
9: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината Ждановичи новыми автомобилями.
13: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать, ну не сегодня, сегодня тебе нельзя, хранить нельзя. Это конфеты без консервантов. Ну, то, что я главным государством дарю, вы это заслужили. Да, нет, твое. И цветы тебе. Это тоже.
14: Так.
13: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
14: Обязательно.
13: Пусть носит президентский.
14: Только на правой руке, как Александр Иванович.
13: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнать должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
2: Важный сигнал.
15: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
16: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
15: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
16: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
15: Напомним, что это уже 2-я смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницу, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
17: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
15: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
13: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это чтобы... понимали. Можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Хранить нельзя. Это конфеты без консервантов. Ну, то, что я главным государством дарю. Вы это заслужили. Да, нет, твое. И цветы тебе. Это тоже.
14: Так.
13: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
14: Обязательно.
13: Пусть носит президентский.
14: Только на правой руке, как Александр Иванович.
13: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор.
18: при первой информации, жилье у них есть, жены вроде неплохие у вас, я проверил по своим каналам, хорошие, поддерживают вас, ценят вас, детки, двое у тебя, да? Трое, и у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Ты догнал должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
2: 2.
19: До.
2: 3.
19: Тин.
2: 4.
19: Чар.
2: 5.
19: Пач.
2: 6.
19: Че.
2: 7.
19: Сат.
2: 8.
19: Ат.
2: 9.
19: Но.
2: 10.
19: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Важный сигнал.
15: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
21: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
15: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
22: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность и пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
18: Видишь, санкции на пользу пошли.
22: Да.
18: Как я говорю, что вы плачетесь?
15: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
18: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
15: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
23: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
15: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
23: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
15: Если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя пяти коммерческих организаций 365 030 токенов, что эквивалентно 365 030 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру, которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
3: На базе объединенного учебного центра в Борисове прошли сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор», где школьники 2 недели жили по расписанию гвардейцев.
0: Сюда я попал 4 года назад. Первый год был у меня тяжелый. Потом я в это втянулся и очень сдружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место, очень насыщенная программа. Нам показывают и тренажеры, и спортивные игры, и показывают в целом уклад воинской службы.
1: Была цель поступить в кадетское училище. Я эту цель осуществил, и я подумал, что там, в кадетском училище, будет все как в армии. Возможно, чуть мягче, но я поэтому решил сюда поехать.
4: Я хожу уже 3 года, и мне все нравится. Ребята все позитивные, со всеми можно поговорить, все могут помочь. К старшему по званию подошел, он тебе без проблем помог. Военная служба – это, с одной стороны, тяжело, нагрузки физические, да даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.

0: Входящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
1: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
0: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
2: Все, в электростали больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
3: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь ни хуй потушишь. Ой.
4: Отсюда жар чувствуется.
5: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет. Но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что пример Фиделя Кастро очень символичен и понятен.
8: И, конечно же, пример очень известного человека Фиделя Кастро, которому исполнится в ближайшее время 100 лет, для нас он очень символичен и понятен. Это командант, гигант мысли, это человек воли, который стоял у истоков суверенитета и независимости Кубы. Они противостояли могущественной стране. Но в основу своей деятельности этот человек положил такие принципы, как справедливость. Конечно же, это социальная справедливость. И ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал, что прежде всего людям своей страны надо дать такие доступные, прежде всего, доступные элементы их жизни, как медицина и образование. И, конечно же, нам, белорусы, понятно, что такое жить на своей земле, творить свою судьбу, популяризировать свою культуру, устанавливать добрососедские отношения с теми, которые дружественно относятся к государству.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие

0: Высшие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
1: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
0: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
1: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
0: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
1: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
0: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
1: ага.
0: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
1: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
0: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
1: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
0: И дорога пустая.
1: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
0: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
1: Абсолютно.
0: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
1: О, да, формальдегид.
0: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
1: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
0: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
1: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
0: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
1: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
0: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
1: Да, это часто вообще не заводы.
0: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
1: Это такой летний токсичный коктейль.
0: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
1: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
0: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
1: Жлобин – металлургия.
0: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
1: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
0: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. и плюс износ шин и тормозных колодок.
1: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
0: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит, трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
1: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
0: Когда ветер уже давно сменился.
1: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
0: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
1: Ну да, на бумаге.
0: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
1: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
0: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
1: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
0: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
1: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
0: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
1: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
0: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
1: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
0: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
1: Звучит как прорыв.
0: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
0: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
0: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
0: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
1: И как она учитывает новые реалии?
0: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
1: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
0: Лесов вроде бы не становится меньше.
1: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
0: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
1: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
0: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
1: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
0: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
1: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
0: И закладывать это в издержки.
1: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
0: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
3: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
2: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить купить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
4: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, и они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
2: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
5: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
2: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
10: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
9: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
10: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
9: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий – которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
11: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
9: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
12: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
13: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50%. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
14: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
9: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
9: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Менчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепт и направление на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
15: Я только что пришла от гинеколога. И эти девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Чтобы минимум трое было, и тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
9: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом минчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
16: Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели. Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блять, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Тонзиллит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
9: А Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
17: Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо. Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь, книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное.
9: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратилась с жалобой в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
18: Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон.
9: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
20: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по две сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
21: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
20: Ну, у нас четверо уже.
21: В прошлом году было.
20: И
21: в этом,
20: сейчас?
21: Да, и в этом году
20: сегодня.
21: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
20: Павел,
21: вот мы будем их подтягивать.
20: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет. Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
22: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
23: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – 7 тысяч долларов. В доме практически нет розеток, двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
9: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в 7 тысяч долларов должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим». То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся? Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
0: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
9: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
1: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. Вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так. Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
4: Где-то летит. О, он, Жек. Угу. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
3: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чешминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
24: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
3: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
25: Стреляют. Ой, еще шестой.
26: А наш дом!
27: Тихо, уйди, уйди домой.
26: А наш дом!
25: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
27: Да.
3: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries с атакованными беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишет у аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей? Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности? Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое плюс 49%, кисломолочные продукты плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег.
2: Важный сигнал.
7: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
8: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
7: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
4: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
7: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
9: Все, в «Электростали» больше «Wildberries» не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
10: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
11: Ой.
12: Отсюда жар чувствуется.
13: Все, логистика здесь померла.
7: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал.
14: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
16: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
17: Да.
16: Ну, так что, гвардеец, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
17: Все хорошо.
16: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
17: 5,68.
16: Ну, 5,000, да? Что надо доработать здесь?
17: Лично для меня ничего.
16: Ничего не надо?
17: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
16: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
18: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе вдруг что-то будет. Это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
19: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет. Снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на

0: все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров, они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
1: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
2: Ну вот по Новосибирской области компенсация была в четверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
1: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
5: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
6: Да.
5: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
6: Все хорошо.
5: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
6: 5,68.
5: Ну, 5 тысяч, да? Что надо доработать здесь?
6: Лично для меня ничего.
5: Ничего не надо?
6: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
5: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
8: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
7: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
8: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
7: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
8: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
7: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
8: В каком плане обставлено?
7: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
8: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
7: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
8: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы.

0: проблемы детализировано.
1: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
0: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
1: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
0: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
1: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
0: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат, грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
1: 100%.
0: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
2: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
0: Ого, ничего себе масштабы.
2: В 2026-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
0: Махина.
2: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
0: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
2: Подписи-то они, конечно, ставят.
0: Ну вот, многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
2: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей, когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
0: Угу.
2: Начинается давление.
0: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
2: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
0: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, границы между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
2: Характеристика – это очень мощный рычаг.
0: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
2: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
0: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
2: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
0: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
2: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
0: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
2: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
0: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
2: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
0: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
2: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
0: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
2: Да.
0: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
2: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
0: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
2: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
0: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет – жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
2: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
0: Все красиво, а в реальности?
2: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
0: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
2: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
0: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
2: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
0: В каком смысле?
2: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
0: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
2: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
0: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
2: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
0: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
2: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
0: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
2: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
0: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
2: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
0: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
2: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
0: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
1: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
0: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
1: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
0: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
1: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
0: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
1: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
0: Вряд ли. И в такие моменты легкий, разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
1: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
0: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
1: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
0: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд. Командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
1: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
0: Да, школа разводит руками и говорит, наше дело было только привести отряд, мы не платим. Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
1: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
0: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
1: Если колхоз в Браге не позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
0: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
1: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
0: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
1: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
0: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
1: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
0: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
1: Они получают огромный административный ресурс.
0: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
1: в Киолев банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
0: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
1: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
0: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
1: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
0: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
1: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
0: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
1: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
0: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
1: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
5: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
4: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
6: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
7: Видишь, санкции на пользу пошли. Да. Как я говорю, что вы плачетесь?
4: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
7: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
4: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
8: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения. Там у нас разные все есть на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
4: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
4: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
9: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
4: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
9: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
4: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
10: Должно быть 100. Здесь недовложение. Законодательством допускается отклонение от массы блюда минус 3%.
11: Где у вас маркировка на колбасе?
10: На сыре у вас есть маркировка. Нет, поэтому мы не знаем, когда нас выйдет. Будем стараться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
4: Питанием в Беларуси обеспечены более 1 000 000 школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
13: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
12: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
14: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
12: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить планы и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
15: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
12: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
16: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
12: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
18: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
17: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
18: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
17: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
19: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
17: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
20: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
21: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50%. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
22: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
17: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
1: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... Ну, влажность чувствуется сильно, пришел тайфун, но обещаю, через 3 дня температура выше 40 градусов.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: Жителя Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхания. Путей «Долька и апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина, угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6 000 рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийства. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
2: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. унитаз керамин в каждый дом, плиту гефест, плитку березовскую, гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
21: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
17: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
5: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения, хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
17: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 1997 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
15: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
12: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
6: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
12: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
7: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
12: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
18: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой, да, колосок, ты говорил, и так далее.
8: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
18: Ну, у нас четверо
8: в прошлом году было.
18: И
8: в этом,
18: сейчас?
8: Да, и в этом году сегодня. Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
18: Павел,
8: вот мы будем их подтягивать.
18: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник... Человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
3: Важный сигнал.
4: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
23: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
4: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
23: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
4: Напомним, что это уже вторая смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли двое белорусов, еще 12 получили травмы.
9: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
4: То есть всего за несколько недель две поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
10: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
11: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
10: Ну, у нас четверо уже.
11: В прошлом году было.
10: И
11: в этом, да, и в этом году
10: сегодня.
11: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
10: Павел,
11: вот мы будем их подтягивать.
10: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1-8-тысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 1997 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
13: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
12: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
6: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
12: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
7: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
12: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: было 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
1: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль – ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
0: А звучит-то действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
1: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
0: Отпускные, сверхурочные.
1: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
0: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
1: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
0: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
1: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
0: В смысле?
1: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
0: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
1: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
0: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
1: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
0: Ну, родственники, связи, да.
1: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты с дачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
0: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
1: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. Естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
0: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
1: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
0: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
1: Смотря в каких.
0: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
1: Выплачиваются. Никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
0: Ты имеешь в виду?
1: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
0: Ты клонишь к переработке.

0: переработкам.
1: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2500, ему нужно брать 1500 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
0: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
1: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
0: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
1: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1500 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
0: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
1: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
0: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
1: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
0: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
1: Как именно?
0: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
1: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
0: Нулевая.
1: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
0: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
2: Спокойная.
0: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
2: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
0: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
2: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
0: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
2: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
0: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
2: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы-то за 2019 и 2026 годы.
0: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
2: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
0: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
2: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
0: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
2: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
0: И как это связано с рынком труда?
2: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
0: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
2: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
0: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
2: Совершенно разные уровни свободы.
0: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
2: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
0: Ну, давай.
2: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
0: Ты имеешь в виду санкционные риски?
2: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
0: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
2: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций – это может обнулить всю загрузку в один день.
0: Предприятия просто встанут.
2: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
0: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
3: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
0: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
3: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
0: От документов?
3: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
0: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
3: Именно. Это настоящая гонка на дно.
0: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
3: О, это интересная тема.
0: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
3: Это просто шедевр статистической магии.
0: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
3: Но они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
0: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
3: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
0: Декретный отпуск.
3: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
0: Ну, как правило, мама.
3: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
0: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
3: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
0: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
3: Вот неоплачиваемая вторая смена.
0: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственниках – это полностью выпадает из статистики ВВП.
3: Но давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
0: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин?
3: Да.
0: Решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, часто оказывается ничтожно мал.
3: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
0: И знаешь, что в этом самое опасное?
3: Что?
0: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
3: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
0: Да.
3: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
0: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
3: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
0: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
6: Е-послуга – это единый портал электронных услуг, это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которой через границу автомобиль не пропустят, и потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
4: Важный сигнал.
7: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
8: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
7: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка – плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
8: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
7: С чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
9: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
10: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
10: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
10: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
10: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
10: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
10: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
10: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
12: Да почему съедает-то?
10: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
10: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
12: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
10: Ага, базовое.
12: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
10: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента...
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
10: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
10: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
10: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
10: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
10: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
13: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
13: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
13: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
14: Бюджет не резиновый.
13: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500, средняя зарплата 800.
14: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
13: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
13: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады
10: в современных спальных районах. Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
10: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
10: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
10: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
10: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
10: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
10: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
10: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
10: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
10: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
10: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
15: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 минут. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
10: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
10: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината Ждановичи новыми автомобилями.
17: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Спасибо. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Виталий, это твое. И цветы тебе. Это тоже.
18: Так.
17: Гриша, но как приехал руководитель издалека, мы подарим ему часы.
18: Обязательно.
17: Пусть носит президентские
18: только
17: часы.
18: Только на правой руке, как Александр Борисович.
17: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Ты догнать должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное.
4: Важный сигнал.
19: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
20: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
19: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
20: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
19: Напомним, что это уже вторая смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
21: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
19: То есть всего за несколько недель две поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
2: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это чтобы... понимали. Можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главным государством дарю. Вы это заслужили. Там нет, твое. И цветы тебе. Это тоже.
22: Так.
2: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему часы.
22: Обязательно.
2: Пусть носит президентские
22: только
2: часы.
22: Только на правой руке, как Александр Борисович.
2: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнал должен Павла и своего помощника. Так что... смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
4: 2.
23: До.
4: 3.
23: Тин.
4: 4.
23: Чар.
4: 5.
23: Пач.
4: 6.
23: Че.
4: 7.
23: Сат.
4: 8.
23: Ат.
4: 9.
23: Но.
4: 10.
23: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
19: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
24: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
19: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут стране только на пользу.
0: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом, в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
2: Видишь, санкции на пользу пошли.
0: Да.
2: Как я говорю, что вы плачетесь?
19: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
2: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
19: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
3: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
19: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
3: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
19: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны, ОАО «Беловежский», будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя 5 коммерческих организаций 365 030 токенов, что эквивалентно 365 030 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру, которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
8: На базе Объединенного учебного центра в Борисове прошли сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор», где школьники 2 недели жили по расписанию гвардейцев.
9: Сюда я попал 4 года назад. Первый год был у меня тяжелый. Потом я в это втянулся и очень сдружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место, очень насыщенная программа. Нам показывают и тренажеры, и спортивные игры, и показывают в целом уклад воинской службы.
11: Была цель поступить в кадетское училище. Я эту цель осуществил. Я подумал, что там, в кадетском училище, будет все как в армии. Возможно, чуть мягче, но я поэтому решил сюда поехать.
14: Я хожу уже 3 года, и мне все нравится. Ребята все позитивные, со всеми можно поговорить, все могут помочь. К старшему по званию подошел, он тебе без проблем помог. Военная служба – это, с одной стороны, тяжело, нагрузки физически, да даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.
5: Важный сигнал.
25: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
24: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
25: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
26: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
25: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
10: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
12: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь. Ой.
13: Отсюда жар чувствуется.
15: Все, логистика здесь померла.
25: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что

0: социальная справедливость и ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал, что прежде всего людям своей страны надо дать такие доступные, прежде всего, доступные элементы их жизни, как медицина и образование. И, конечно же, нам, белорусам, понятно, что такое жить на своей земле, творить свою судьбу, популяризировать свою культуру, устанавливать добрососедские отношения с теми, которые дружественно относятся к государству.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
3: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
2: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
3: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
2: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
3: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
2: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
3: ага.
2: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
3: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
2: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
3: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
2: И дорога пустая.
3: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
2: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
3: Абсолютно.
2: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
3: О, да, формальдегид.
2: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
3: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
2: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
3: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
2: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
3: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически

0: практически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
1: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
0: Да, это часто вообще не заводы.
1: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
0: Это такой летний токсичный коктейль.
1: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
0: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
1: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
0: Жлобин – металлургия.
1: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
0: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
1: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
0: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
1: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
0: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
1: Когда ветер уже давно сменился.
0: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
1: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
0: Ну да, на бумаге.
1: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
0: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
1: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
0: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
1: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
0: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
1: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
0: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
1: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
0: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
1: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
0: Звучит как прорыв.
1: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
0: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
1: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
0: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
1: В каком смысле?
0: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
1: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
0: И как она учитывает новые реалии?
1: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
0: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
1: Лесов вроде бы не становится меньше.
0: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
1: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
0: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
1: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
0: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
1: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
0: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
1: И закладывать это в издержки.
0: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
1: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
4: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
3: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
5: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
3: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
6: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
3: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
11: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
10: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
11: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
10: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
12: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
10: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
13: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливо я не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
14: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в два раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
15: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
10: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
10: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Менчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепт и направление на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
16: Я только что пришла от гинеколога. И это девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас, чтобы минимум трое было. И тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
10: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом минчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
17: Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели. Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блядь, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Танзелит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
10: А Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
18: Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо. Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь, книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное.
10: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратила жалобы в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
19: Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон.
10: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
21: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по две сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
22: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
21: Ну, у нас четверо уже.
22: В прошлом году было.
21: И
22: в этом, да, и в этом году
21: сегодня.
22: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
21: Павел,
22: вот мы будем их подтягивать.
21: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный
0: Сигнал.
10: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
1: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
4: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
10: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
23: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
10: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
24: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
5: Где-то летит. Летит. О, ну, блядь. Ага. Мимо пошел. А, раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда, блядь.
3: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чешминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
1: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
3: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
6: Стреляют. Ой, еще шестой.
7: А у нас дом!
8: Тихо, уйди, уйди домой.
7: А у нас есть дом.
6: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
8: Да.
3: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда? Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров. Ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка – плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: Чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
6: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
5: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камилов рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
7: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления, характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
5: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
8: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
5: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
10: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
9: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
4: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
9: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
11: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
12: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
13: Ой.
14: Отсюда жар чувствуется.
15: Все, логистика здесь померла.
9: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Ждановичи».
17: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
18: Да.
17: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
18: Все хорошо.
17: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге. Полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
18: 5,68.
17: Ну, 5 тысяч, да? Что надо доработать здесь?
18: Лично для меня ничего.
17: Ничего не надо?
18: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
17: Ну, сегодня и без условий. Погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. «Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области», говорит фермер Дмитрий Малышев.
19: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе вдруг что-то будет. Это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
20: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
21: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они

0: животрепещущей теме. Какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары? Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
1: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
4: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
5: Да.
4: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
5: Все хорошо.
4: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
5: 5,68.
4: Ну, 5000, да? Что надо доработать здесь?
5: Лично для меня ничего.
4: Ничего не надо?
5: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
4: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
7: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
6: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
7: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
6: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
7: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
6: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
7: В каком плане обставлено?
6: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
7: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
6: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
7: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
6: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
7: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
6: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
7: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
6: Именно. Расчет ровно на это.

0: Требовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
1: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат, грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
0: 100%.
1: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
2: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
1: Ого, ничего себе масштабы.
2: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
1: Махина.
2: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
1: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
2: Подписи-то они, конечно, ставят.
1: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
2: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей, когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству. Начинается давление.
1: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
2: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
1: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
2: Характеристика – это очень мощный рычаг.
1: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
2: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
1: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
2: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
1: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
2: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
1: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
2: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
1: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
2: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
1: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
2: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
1: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
2: Да.
1: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
2: Именно, а родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей, это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
1: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
2: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
1: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет – жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
2: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
1: Все красиво, а в реальности?
3: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
1: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
3: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
1: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
3: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
1: В каком смысле?
3: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
1: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
3: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
1: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
3: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
1: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
3: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Белоруссии, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
1: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
3: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
1: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
3: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
1: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
3: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
1: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
3: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
1: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
3: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
1: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
3: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
1: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
2: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
1: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
2: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
1: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
2: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
1: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
2: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
1: Да, школа разводит руками и говорит: «Наше дело было только привести отряд, мы не платим». Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
2: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
1: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
2: Если колхоз в Браге не позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
1: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
2: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
1: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
2: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
1: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
2: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
1: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
2: Они получают огромный административный ресурс.
1: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
2: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
1: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
2: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
1: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
2: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
1: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
2: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
1: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
2: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
1: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
2: Вот-вот.
3: Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
6: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
5: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
7: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
8: Видишь, санкции на пользу пошли. Да. Как я говорю, что вы плачетесь?
5: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
8: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
5: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
9: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
5: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
9: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
5: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
10: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
5: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
10: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
5: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
11: Должно быть 100. Здесь недовложение. Законодательством допускается отклонение от массы блюда минус 3%.
12: Где у вас маркировка на колбасе?
11: На сыре у вас есть маркировка. Нет, поэтому мы не знаем, когда нас выйдет. Будем стараться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
5: Питанием в Беларуси обеспечены более миллиона школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
14: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
13: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
15: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
13: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить планы и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
16: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
13: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
17: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
13: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
19: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
18: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
19: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
18: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
20: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
18: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
21: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
22: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
23: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
18: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
24: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
25: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах, то есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... Ну, влажность чувствуется сильно, пошел тайфун, но обещаю, через 3 дня температура выше 40 градусов.
4: Новости регионов на радиосигнал.
18: Жителя Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхания. Путей «Долька и апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина, угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6 000 рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийства. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
18: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
0: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз – керамин в каждый дом, плиту – гефест, плитку – березовскую, гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
1: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7 000. В доме практически нет розеток, двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
18: слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в 7 тысяч долларов должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
2: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
18: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
3: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
13: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
6: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
13: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
7: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его, короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить, остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
13: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
19: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой, да, колосок, ты говорил, и так далее.
8: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
19: Ну, у нас 4
8: уже. В прошлом году было.
19: И
8: в этом,
19: сейчас?
8: Да, и в этом на году сегодня уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
19: Павел,
8: вот мы будем их подтягивать.
19: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1-8-тысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
4: Важный сигнал.
5: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
9: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
5: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургетии. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
9: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
5: Напомним, что это уже 2-я смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
10: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
5: То есть всего за несколько недель две поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
24: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
19: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Он говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
11: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
19: Ну, у нас четверо
11: уже. В прошлом году было.
19: И
11: в этом,
19: сейчас?
11: Да, и в этом году сегодня. Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
19: Павел,
11: вот мы будем их подтягивать.
19: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1-8-тысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
3: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
13: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
6: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
13: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
7: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
13: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии.

0: Это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
1: А звучит-то действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются от таких сумм. Экономика генерирует этот доход.
0: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь, сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
1: Отпускные, сверхурочные.
0: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
1: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% – обязательный взнос на пенсионное страхование.
0: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
1: Да, минус 14%. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
0: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
1: В смысле?
0: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
1: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
0: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, это часто просто финансовая иллюзия.
1: Хочешь сказать, аренда все съест? Допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
0: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
1: Родственники, связи, да.
0: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты с дачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
1: Тем не менее, этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
0: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, просто несопоставимые деньги. Естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
1: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
0: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
1: Слушай, если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
0: Смотря в каких.
1: Образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
0: Выплачиваются. Никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
1: Ты имеешь в виду?
0: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
1: Ты клонишь к переработкам?
0: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2000+, ему нужно брать 1500 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
1: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
0: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
1: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
0: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1500 ставки с нормальной трудовой неделей, это же

0: статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
1: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
0: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
1: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
0: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
1: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
0: Как именно?
1: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
0: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
1: Нулевая.
0: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
1: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
2: Спокойная.
1: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
2: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
1: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
2: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
1: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
2: Для статистики, да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы, это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
1: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
2: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы-то за 2019 и 2026 годы.
1: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в два раза.
2: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
1: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
2: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
1: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
2: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку, заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
1: И как это связано с рынком труда?
2: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
1: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
2: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
1: То есть 2 семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
2: Совершенно разные уровни свободы.
1: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
2: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
1: Ну, давай.
2: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
1: Ты имеешь в виду санкционные риски?
2: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
1: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
2: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций – это может обнулить всю загрузку в один день.
1: Предприятия просто встанут.
2: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
1: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
3: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
1: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
3: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
1: От документов?
3: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
1: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
3: Именно. Это настоящая гонка на дно.
1: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
3: О, это интересная тема.
1: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
3: Это просто шедевр статистической магии.
1: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
3: Но они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
1: Так а разве это не логично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
3: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
1: Декретный отпуск.
3: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
1: Ну, как правило, мама.
3: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
1: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
3: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
1: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
3: Вот неоплачиваемая вторая смена.
1: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
3: Ну, давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, ну, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
1: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
3: Да.
1: Ну, то есть, решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, ну, часто оказывается ничтожно мал.
3: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
1: И знаешь, что в этом самое опасное?
3: Что?
1: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, ну, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
3: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
1: Да.
3: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
1: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
3: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
1: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
6: Е-послуга – это единый портал электронных услуг, это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения, и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит как бы от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которые через границу автомобиль не пропустят, и потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
4: Важный сигнал.
7: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
8: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
7: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка – плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
8: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
7: С чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
9: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
10: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
10: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
10: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
10: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
10: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
10: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
10: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
12: Да почему съедает-то?
10: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
10: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
11: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
10: Ага, базовое.
11: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
10: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
10: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
10: НПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
10: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
10: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
10: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
10: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
10: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
10: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
13: Бюджет не резиновый.
10: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
10: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
10: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
10: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит $500 в месяц.
11: И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
10: И что с того?
11: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
10: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
11: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
10: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
11: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
10: Да ну?
11: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
10: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
11: Ну, это...
10: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
11: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
10: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
11: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
10: Угу, работает.
11: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
10: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
10: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
11: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
10: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
11: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
15: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать, ну не сегодня, сегодня тебе нельзя, хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Там нет, твое. И цветы тебе. Это тоже.
16: Так.
15: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
16: Обязательно.
15: Пусть носит президентский.
16: Только на правой руке, как Александр Борисович.
15: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Ты догнал должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
4: Важный сигнал.
17: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
18: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
17: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
18: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
17: Напомним, что это уже вторая смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
19: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
17: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
15: В общем, мужики, я вам очень благодарен за
20: то, что вы делаете. Алексею говорю: слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать, ну не сегодня, сегодня тебе нельзя, хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главным государством дарю, вы это заслужили. Там это твое. И цветы тебе. Это тоже.
21: Так.
20: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
21: Обязательно.
20: Пусть носит президентские
21: только часы. На правой руке, как Александр Борисович.
20: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнал должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
22: 2.
23: До.
22: 3.
23: Тин.
22: 4.
23: Чар.
22: 5.
23: Пач.
22: 6.
23: Че.
22: 7.
23: Сат.
22: 8.
23: Ат.
22: 9.
23: Но.
22: 10.
23: Дас.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Важный сигнал.
17: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
25: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
17: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
26: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
20: Видишь, санкции на пользу пошли.
26: Да.
20: Как я говорю, что вы плачетесь?
17: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
20: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
17: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
0: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
17: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
0: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
17: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя пяти коммерческих организаций 365 тысяч 30 токенов, что эквивалентно 365 тысячам 30 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Турции санкции статьи предусматривают от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру, которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Из первых уст.
2: На базе объединенного учебного центра в Борисове прошли сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор», где школьники 2 недели жили по расписанию гвардейцев.
3: Сюда я попал 4 года назад. Первый год был у меня тяжелый. Потом я в это втянулся и очень сдружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место, очень насыщенная программа. Нам показывают и тренажеры, и спортивные игры, и показывают в целом уклад воинской службы.
6: Была цель поступить в кадетское училище. Я эту цель осуществил. Я подумал, что там, в кадетском училище, будет все как в армии. Возможно, чуть мягче, но я поэтому решил сюда поехать.
7: Я хожу уже 3 года, и мне все нравится. Ребята все позитивные, со всеми можно поговорить, все могут помочь. К старшему по званию подошел, он тебе без проблем помог. Военная служба – это, с одной стороны, тяжело, нагрузки физически, да даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.
24: Важный сигнал.
8: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
25: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
8: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
9: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
8: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
13: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
27: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь ни хуй потушишь.
28: Отсюда жар чувствуется.
29: Все, логистика здесь померла.
17: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет. Но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что пример Фиделя Кастро очень символичен и понятен.
5: И, конечно же, пример очень известного человека Фиделя Кастро, которому исполнится в ближайшее время 100 лет, для нас он очень символичен и понятен. Это командант, гигант мысли, это человек воли, который стоял у истоков суверенитета и независимости Кубы. Они противостояли могущественной стране, но в основу своей деятельности этот человек положил такие принципы, как справедливость. Конечно же, это социальная справедливость и ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал,

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
2: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
1: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
2: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
1: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
2: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
1: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
2: ага.
1: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
2: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
1: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
2: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
1: И дорога пустая.
2: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
1: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
2: Абсолютно.
1: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
2: О, да, формальдегид.
1: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
2: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
1: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
2: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
1: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
2: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
1: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
2: Да, это часто вообще не заводы.
1: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
2: Это такой летний токсичный коктейль.
1: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается

0: носоглотки. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
1: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
0: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
1: Жлобин – металлургия.
0: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
1: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
0: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
1: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
0: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
1: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
0: Когда ветер уже давно сменился.
1: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
0: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
1: Ну да, на бумаге.
0: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
1: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
0: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
1: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
0: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
1: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
0: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
1: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
0: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
1: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
0: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
1: Звучит как прорыв.
0: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
0: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
0: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов. Это несопоставимые величины.
0: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
1: И как она учитывает новые реалии?
0: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
1: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
0: Лесов вроде бы не становится меньше.
1: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
0: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
1: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
0: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
1: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
0: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
1: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
0: И закладывать это в издержки.
1: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
0: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИБ Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным разным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
3: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
2: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
4: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
2: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
5: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
2: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
10: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
9: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
10: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
9: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
11: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
9: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
12: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
13: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
14: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее. И так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
9: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
9: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Мянчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепты и направления на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
15: Я только что пришла от гинеколога. И это девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас, чтобы минимум трое было. И тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
9: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом мянчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
16: Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели. Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блять, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Танзилит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
9: А Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
17: Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо. Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь. Книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное.
9: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратила жалобу в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
18: Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон.
9: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
20: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
21: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
20: Ну, у нас четверо
21: уже. В прошлом году было.
20: И
21: в этом, да, и в этом году
20: сегодня.
21: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров «Колосок». Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
20: Павел,
21: вот мы будем их подтягивать.
20: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
22: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
0: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
9: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
1: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
9: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
3: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так. Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Еще одного Вайлдберриса нет.
2: Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
4: Где-то летит. Вон, Жек. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
2: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чешминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
22: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
2: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
5: Стреляют. Ой, еще шестой.
23: Там наш дом! Тихо, уйди, уйди домой. Там наш дом!
5: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
23: Да.
2: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишет у аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое плюс 49%, кисломолочные продукты плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
6: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должность без по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
5: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камилов рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
7: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления, характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. Утверждает только госпиталь.
5: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
8: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК госпиталь «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
5: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
10: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
9: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
11: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
9: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
11: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
9: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
13: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем в прошлом году, это уже хорошо по стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
14: 112% был по области. В этом.
13: Ну, тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
15: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
0: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
16: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
17: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
0: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
18: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
0: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
19: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
0: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
13: Прошлый год у нас был такой рекордный. И, пользуясь методикой советских времен наших с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 102. Потому что он был очень высокий, рекордный.
14: 112% был по области в этом году.
13: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти,

0: перестала работать.
1: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
0: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную, ликвидную однушку...
1: Со свежим ремонтом, да.
0: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
0: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
0: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
0: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
0: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да,

0: Целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
2: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
2: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
2: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупать или снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
6: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
5: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет, он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
6: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
5: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
6: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
5: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
6: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
5: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
5: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
7: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня два вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
5: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала тысячи комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
14: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
5: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
14: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. ставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
5: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
17: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
16: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
18: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
16: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
19: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
16: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
20: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
16: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах евразийского сообщества.
22: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли. А хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
1: Я вот сейчас думаю над этой идеей, вот все паримся.
0: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет допризывная медицинская подготовка претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
2: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
0: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
23: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
0: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чёда.
3: 15.
4: Пандра.
3: 16.
4: Сола.
3: 17.
4: Сатра.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
21: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
6: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам. То есть это то, что уже на сегодняшний день существует. И это, кстати, та деятельность, которая лицензируется. Поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
15: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован раскопанной теплотрассы. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
0: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
7: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
0: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичем молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
8: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
0: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
8: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
0: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционные операционный день, где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это... Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
9: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
11: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
9: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
12: Нам надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
13: С большой косилкой не зайдешь.
12: Не зайдешь.
13: Потому что сломаешь ее сразу.
12: Ну, поэтому нам надо подумать...
13: Ну, вот Михаил говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
12: нет,
13: косить.
12: Нет, надо убрать.
24: Не убрать, даже на подстёл и то хорошо будет.
12: Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс, скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
13: Да, специальной тканью.
12: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
5: Конечно.
12: А тем более по лесе. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его, его, его. И нам надо пойму косить.
5: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали. Конечно.
12: Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да, с косами ходил. Вон еще фотография это есть. Первый свой год или второй, да, работы. Все косили.
24: Раньше,
12: ну, сейчас косами, да, никто косить не будет. Людей нет столько. Поэтому нам надо малая техника.
5: Пусть.
15: Важный сигнал.
14: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
17: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
14: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
18: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
14: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
18: В 2024 году белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
14: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024-го стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
12: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
5: С большой косилкой не зайдешь.
12: Не зайдешь.
5: Потому что сломаешь ее сразу.
12: Ну, поэтому нам надо подумать.
5: Ну, вот Михаил говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
12: нет,
5: косить.
12: Надо убрать.
24: Не убрать, даже на подстел и то хорошо будет. Да.
12: Малые косилки, да, малые трактора, рулонный пресс, скосил,
24: да, да,
12: сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот, да, как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
5: Да,
24: да, да, а как
5: специальной тканью.
24: Да, да.
12: Поэтому... Вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, ну, дешевый.
1: Конечно.
12: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
1: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
12: Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да, с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй, да, работы. Все косили.
1: Раньше,
12: ну, сейчас косами, да, никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
9: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
11: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь, накопленный за десятилетия, съедается за один год.
9: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
15: 20.
4: Бис.
15: 30.
4: Тис.
15: 40.
4: Чалис.
15: 50.
4: Пачас.
15: 60.
4: Сат.
15: 70.
4: Саттар.
15: 80.
4: Асси.
15: 90.
4: Навве.
15: 100.
4: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.

0: что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
1: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
0: Абсолютно.
1: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
0: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
1: Давай.
0: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
1: Второй?
0: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с мазырского НПЗ и нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
1: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
0: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
1: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
0: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
1: Ага.
0: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
1: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
0: Ну давай.
1: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении? На восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
0: Ну, в теории это звучит легко. Взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
1: Почему?
0: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
1: Так.
0: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
1: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
0: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
1: Ну, специфика груза.
0: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
1: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
0: Абсолютно верно.
1: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
0: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
1: БМЗ, да.
0: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?

0: Происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
2: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
2: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
2: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
2: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
0: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
0: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
0: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
0: Что?
1: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
0: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
2: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
2: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
2: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
2: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
2: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
1: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
2: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
2: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
2: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
2: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
2: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
2: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
2: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
2: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
2: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
2: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
2: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
2: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
2: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
2: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
2: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
2: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздякина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
5: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и, так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Посмотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7. Уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
3: Важный сигнал.
6: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
7: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
6: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
8: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
6: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
9: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
10: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
11: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере, поломанная мебель, чашки с плесенью, про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
6: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
13: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
12: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
13: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
14: Фу, да они и так все это решают.
13: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
14: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
13: Ну при чем тут демонстрация вообще?
14: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
13: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
14: А в чем тогда?
13: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
14: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
13: Очень просто.
14: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
15: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
14: Какой еще фактор?
15: Человечество. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
14: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
13: И показали, что их много.
14: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
13: Да потому что?
14: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
13: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
14: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
15: Связано и еще как.
14: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
15: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
16: Ой.
15: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
14: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
15: Ну дождалась же.
14: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
15: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
14: Я смотрю реалистично.
15: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
14: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
15: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
14: Рутина.
17: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
14: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
17: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
14: Ага.
17: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
14: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
15: Но это паранойя уже.
14: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
17: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
14: Опять геополитика.
17: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
14: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
17: Угу.
14: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
17: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
14: Угу.
16: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
14: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
16: Уезжают далеко не все.
14: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
17: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
14: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
17: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
14: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
18: Да, предлагаю.
14: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
17: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия.
15: Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
14: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
18: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае я сюда приехал.
19: Все
18: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуб работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы задел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
19: Передается, это столько хлопоту передается.
18: Передача власть, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Все, не результат имеем такой.
3: Важный сигнал.
6: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
20: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
6: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
21: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
6: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
21: В 2024 году белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
6: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
1: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. Противно, что я сюда приехал.
19: Все
1: я
19: правильно.
1: Мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он, по замена детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
19: Передается? Это и столько хлопоту передается.
1: Передача власти, да. Это надо вот все, что ты сделал, упаковать. Да. Передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
3: 2.
2: До.
3: 3.
2: Тин.
3: 4.
2: Чар.
3: 5.
2: Пач.
3: 6.
2: Че.
3: 7.
2: Сат.
3: 8.
2: Ат.
3: 9.
2: Но.
3: 10.
2: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
22: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
23: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в первую гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
22: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
23: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
22: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
23: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
22: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
23: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
22: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушения выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентки целевички, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценивает в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб и вернула 11 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. До суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
5: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом, с учетом сезонности, особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовая группа спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, в предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
3: Важный сигнал.
22: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
7: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
22: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийское база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
8: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
22: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
8: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
22: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
9: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорт-ориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
14: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
10: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
14: Давай.
10: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
14: Угу.
10: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
14: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
10: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
14: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.

0: синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
1: А если брать нормальные вещи?
0: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
1: Ого.
0: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
1: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
0: Угу.
1: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
0: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
1: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
0: Так.
1: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
0: Ну и рубашки.
1: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
0: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
1: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
0: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
1: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
0: Вот.
1: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
0: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
1: Согласен. Звучит как статусная вещь.
0: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
1: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
0: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
1: Полиэстер.
0: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
1: Ну да, ткань протирается.
0: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
1: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
0: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
0: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
0: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, который официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год

0: от 45 до 90 рублей.
1: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
1: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
1: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
1: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать.
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
6: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
4: С начала года это как минимум шестая атака дронов на услугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
8: Вы слышите эти взрывы?
9: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
4: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИП «Нефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
10: 2.
11: До.
10: 3.
11: Тин.
10: 4.
11: Чар.
10: 5.
11: Пач.
10: 6.
11: Че.
10: 7.
11: Сат.
10: 8.
11: Ат.
10: 9.
11: Но.
10: 10.
11: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Армия все ближе. Все, как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
14: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
13: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет допризывная медицинская подготовка претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
14: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
13: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
15: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
13: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. То взрослых обманывают, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
16: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там и заработал проблемы с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
13: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег и ее сыну-восьмикласснику.
17: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
13: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности недоплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
18: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
13: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
20: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
21: С большой косилкой не зайдешь.
20: Да, не зайдешь.
21: Потому что сломаешь ее сразу.
20: Ну, поэтому нам надо подумать.
21: Ну,
20: вот
21: Михаил
20: надо.
21: Юрьевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
20: нет,
21: косить.
20: Нет, надо убрать.
22: Не убрать, даже на подстелы, то хорошо было. Да.
20: Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
22: да, да.
20: Сволковал, пленку завернул, не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
21: Да,
22: да, да, а как
21: специальной тканью.
22: Да, да. Да.
20: Поэтому... Вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
22: Конечно.
20: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома. Они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его, его, его. И нам надо пойму косить.
21: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
20: Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да. С косами ходил. Вон еще фотография это есть. Первый свой год или второй, да. Работы. Все косили.
22: Раньше
20: ну, сейчас косами, да. Никто косить не будет. Людей нет столько. Поэтому нам надо малая техника.
21: Пусть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
23: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
13: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичи молоко. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
0: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
13: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
0: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
13: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
2: В Казахстане уже давно работают, и даже успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходит сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев Лифтмаш». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать, и мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов, потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусские крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарооборот именно двусторонний, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов. Но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 25-й год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%. И январь текущего года подтверждает положительный положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года, и мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем, мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
6: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
5: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
7: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
5: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
23: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
24: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
25: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
26: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
5: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты. А значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
27: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя выбытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
5: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до Комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
4: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
13: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
8: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
13: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
9: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
10: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
11: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере, поломанная мебель, чашки с плесенью, про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
13: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
12: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
5: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
14: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
5: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
15: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, с психу уже взял и подписал, и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
5: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя, родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
17: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
16: Об этом инциденте первым сообщил российский зет-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что эта воинская часть – это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
0: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
16: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
0: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
16: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наши с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 102. Потому что он был очень высокий, рекордный.
18: 112% был по области в этом году.
2: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Новости союзного государства.
20: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
21: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
20: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
22: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
4: пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
20: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
6: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
20: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
7: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
20: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен наших с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастает прошлому году, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
18: 112% был по области в этом году.
2: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
24: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
23: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
24: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
23: Со свежим ремонтом, да?
24: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
23: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
24: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
23: Ого, это треть рынка просто испарилась.
24: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
23: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
24: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
23: Ну, логично, да.
24: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
23: Типа, куда эти деньги девать?
8: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
23: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
8: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
23: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
8: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
23: Точно.
8: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто стали.

0: 90% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
3: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
3: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
3: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
3: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи»

0: тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
0: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
5: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
4: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
5: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
4: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
4: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
5: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
4: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
6: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня два вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
4: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала тысячи комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
8: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
9: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
10: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
11: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
12: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
12: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
4: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
12: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
4: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
15: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
14: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
16: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
14: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
17: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
14: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
18: Много раненых, сейчас очень много. целыми эшелонами везут в Москву люди. Много 300. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
14: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах евразийского сообщества.
20: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли. А хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
22: Я вот сейчас думаю над этой идеей, вот все паримся.
21: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
23: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
21: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
24: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов, льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
21: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодага.
0: 15.
1: Пандрага.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
2: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам, то есть это то, что уже на сегодняшний день существует, и это, кстати, та деятельность, которая лицензируется, поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
13: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован, раскопанный теплотрассой. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метра. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
21: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
3: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
21: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичем молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
5: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов «Межово Старт», «Глубокского мясокомбината» и «Элит Партнер» из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
21: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
5: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
21: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
7: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
6: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
8: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
6: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
9: Нам надо подумать о технике для кошения пони.
4: Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
10: С большой косилкой не зайдешь?
4: Да, не зайдешь.
10: Потому что сломаешь ее сразу?
4: Ну, поэтому нам надо подумать...
10: Ну, вот Михаил говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
4: нет,
10: косить
4: надо. Убрать.
11: Не убрать, даже на подстилке.
4: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
11: да, да.
4: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
10: Да, да, да, а как специальной тканью.
4: Да, да. Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
11: Конечно.
4: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
10: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
4: Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, да. С косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
11: Раньше
4: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
25: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
15: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
26: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
15: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
26: В 2024 году Белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
15: Сама Елена Казак давно считается человеком с ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис», а уже в августе 2024 стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
4: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
10: С большой косилкой не зайдешь.
4: Не зайдешь.
10: Потому что сломаешь ее сразу.
4: Ну, поэтому нам надо подумать.
10: Ну, вот Михаил надо. Правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
4: нет,
10: косить.
4: Нет, надо убрать.
14: Не убрать, даже на подстёлке.
4: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс. Скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
10: Пленкой. Специальной тканью.
4: Поэтому... Вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
14: Конечно.
4: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прямо по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома. Они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его. И нам надо пойму косить.
10: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
4: Особенно полешуки. На Припяти, я помню, с ними с косами ходил. Вон еще фотография это есть. Первый свой год или второй работы. Все косили.
14: Раньше
4: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо... Малая техника.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
7: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США, там, ну вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
6: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
8: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
6: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
1: Дас.
13: 20.
1: Бис.
13: 30.
1: Тис.
13: 40.
1: Чалис.
13: 50.
1: Пачас.
13: 60.
1: Сат.
13: 70.
1: Саттар.
13: 80.
1: Аси.
13: 90.
1: Навэ.
13: 100.
1: Эксо.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
17: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
16: Абсолютно.
17: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
16: и закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
17: Давай.
16: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
17: Второй?
16: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.

0: вагоны, цистерны, новенькие грузовики. Все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
1: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
0: Ну давай.
1: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
0: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
1: Почему?
0: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
1: Так.
0: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
1: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
0: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
1: Специфика груза.
0: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
1: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
0: Абсолютно верно.
1: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
0: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
1: БМЗ, да.
0: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ТИИ, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
0: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
0: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
0: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
0: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
0: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
0: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
0: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
0: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок.

0: Но подожди.
1: Что?
0: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
1: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
0: Серые схемы? В авиации?
1: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
0: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
1: Безусловно.
0: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
1: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
0: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
1: Какой?
0: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
1: Ну да, звучит идеально.
0: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
1: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
0: Иллюзия?
1: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
0: Угу.
1: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
0: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
1: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
0: В смысле?
1: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на Восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
0: Так, и что произошло?
1: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
0: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
1: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
0: Ого.
1: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
0: Кошмар.
1: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за тысячу километров.
0: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
1: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
0: Понятно.
1: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
0: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
1: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
0: То есть маржа просто испаряется.
1: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
0: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
1: Вопрос хороший.
0: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
1: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
0: Так.
1: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
0: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
1: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
0: Приходится все переделывать?
1: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
0: Звучит как создание новой машины с нуля.
1: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
0: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
1: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
0: Угу.
1: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
0: Давай.
1: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
0: Ох.
1: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
0: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
1: Что же?
0: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
1: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
0: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
1: И что это значит для инженеров?
0: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ. А без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
1: Слепнет?
0: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
1: Жесть.
0: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
1: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
0: Представила.
1: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
0: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
1: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
0: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
1: Так.
0: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
1: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
0: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
1: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях, но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
0: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
1: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Депутат Палаты представителей Екатерина Поздякина о том, как парламентарии помогают координировать процессы в регионах и проводить мониторинг работы сельхозпредприятий.
4: Депутатский корпус, работая на местах, в регионах, уделяет особое внимание и, так скажем, мониторингу проведения уборочной кампании. Один из важнейших главных вопросов, и мы все включились, и все депутаты, которые работают в сельских округах, они были, можно сказать, в полях. Ну, что смотрели? Смотрели все, что касается сельского хозяйства. Мы проверяли, как работают мастерские, в каком состоянии находится техника, исправна она, в поле ли она. Мы, конечно же, мониторили и какое внимание уделяется нашим механизаторам, людям, которые работают вот в эту уборочную страду в горячее время и работают, можно сказать, в режиме нон-стоп 24/7. Уделяли внимание и обеспеченности горячим питанием, водой, все вопросы, заготовка кормов, соблюдение технологических режимов. Все это не осталось без внимания депутатского корпуса.
2: Важный сигнал.
5: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
6: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
5: Напомню, сейчас сертификацию по пятизвездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
7: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там и так далее.
5: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не за затягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
8: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
9: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде, постельное сырое с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
10: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
5: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
12: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
11: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
12: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
12: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
12: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
12: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
11: А в чем тогда?
12: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
11: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
12: Очень просто.
13: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
14: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
13: Какой еще фактор?
14: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
13: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
14: И показали, что их много.
13: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
14: Да потому что?
13: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
14: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
13: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
14: Связана и еще как.
13: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
14: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
13: Ой.
14: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
13: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
14: Ну дождалась же.
13: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
14: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
13: Я смотрю реалистично.
14: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
13: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
12: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
13: Рутина.
15: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
13: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
15: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
13: Ага.
15: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
13: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
16: Но это паранойя уже.
13: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
15: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
13: Опять геополитика.
15: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
13: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
16: Угу.
13: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
16: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
13: Угу.
14: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
13: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
16: Уезжают далеко не все.
17: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
16: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
17: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
16: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
13: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
18: Да, предлагаю.
13: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию. Не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
16: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
13: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
19: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
20: Все
19: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуб работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы задел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он, по замена детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
20: Что такое передается? Это столько хлопоту передается.
19: Передать власть, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Сегодня результат имеем такой.
18: Важный сигнал.
21: Аптеки под контролем. Личный врач президента стала владелицей крупной аптечной сети.
22: Судя по актуальной выписке, именно Елена Георгиевна Казак владеет компанией «Лигматон» с августа 2024 года. При этом директором фирмы, как и раньше, остается Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса, который ранее был одним из владельцев компании. Напомним, что «Лигматон» управляет сетью аптек и поставляет лекарства государству.
21: Об этом сообщили журналисты профильных изданий. По их данным, в 2025 году выручка компании составила 83 миллиона 600 тысяч рублей. Такие доходы дала именно возможность участвовать в крупных поставках лекарств государству, уверен аналитик фармацевтического рынка Тихомир Мартынов.
23: Аптека зарабатывает на обычном покупателе несколько рублей с каждой упаковки. Совсем другой масштаб – государственные поставки лекарств больницам и системе здравоохранения, где один контракт может исчисляться миллионами. Поэтому компания, которая одновременно имеет собственную розничную сеть и устойчивый доступ к государственным тендерам, получает очень серьезную позицию на фармацевтическом рынке.
21: При этом «Лигматон» уже попадал в поле зрения журналистов именно из-за госзакупок, напоминает эксперт.
23: В 2024 году белорусский расследовательский центр изучил контракты компании за 2022 и 2023 годы. Только три препарата обошлись белорусскому бюджету примерно на 5 миллионов 700 тысяч рублей дороже, чем стоила бы их покупка по тогдашним розничным ценам в российских аптеках. То есть само участие частной компании в государственных закупках вроде бы законно. И даже близость ее владельца к руководству страны сама по себе ничего не доказывает. Но именно в такой ситуации требования к прозрачности должны быть максимальными. Кто еще участвовал в конкурсе? Почему выбрали конкретного поставщика? Была ли возможность купить дешевле? И не получил ли кто-то необоснованного преимущества? Вопросы, которые остались без ответа.
21: Сама Елена Казак давно считается человеком из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Врач-реаниматолог сопровождает его в поездках как минимум с 2016 года. А в последние годы начала активно заходить и в частный медицинский бизнес, говорят эксперты. В конце 2023 года Казак возглавила Центр красоты и здоровья «Айрис». А уже в августе 2024-го стала владелицей «Лигматона». То есть всего за несколько месяцев личный врач президента получила сразу два серьезных бизнес-актива в медицинской сфере. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, что президенту не нужно бояться докладывать.
19: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду, так как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае, что я сюда приехал?
20: Все
19: я
20: правильно.
19: Мог посмотреть бумаги и видеть, как шуб работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он по замене детям передача власти. Дураки полные. Они не знают, что это за работа.
20: Передается. Это и столько хлопоту передается.
19: Передача власти, да. Это надо вот все, что ты сделал, упаковать, да, и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Конечно. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Да. Сегодня результат имеем такой.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
18: 2.
24: До.
18: 3.
24: Тин.
18: 4.
24: Чар.
18: 5.
24: Пач.
18: 6.
24: Че.
18: 7.
24: Сат.
18: 8.
24: Ат.
18: 9.
24: Но.
18: 10.
24: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
0: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
21: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
0: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
21: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
0: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
21: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
0: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
21: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Лунинецком районе частная организация не выплатила вовремя зарплату 344 работникам. Общая задолженность за июнь составила почти 334 тысячи рублей. Нарушения выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства. Прокурор района внес руководителю организации предписание и потребовал выплатить работникам причитающиеся им деньги. После этого задолженность погасили полностью. Теперь в отношении нанимателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В Борисове мужчина избил фельдшера скорой, который приехал его спасать. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что скандального пациента нашли лежащим вблизи жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. Прибывшие медики решили доставить борисовчанина в больницу. Однако мужчина стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил рукой фельдшера в область головы. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сотрудницу одного из учебных заведений Гродно будут судить за коррупцию. По версии оперативников, 49-летняя женщина за вознаграждение решала проблемы студентов. Одной из учениц, которая прервала обучение, она фиктивно закрыла академическую задолженность и внесла ложные сведения об успешной пересдаче экзаменов в документы будущей обладательницы красного диплома. В другом случае она помогла избежать отчисления студентке-целевичке, превратив ее прогулы в пропуски по уважительной причине. Возбуждены уголовные дела, фигуранке грозит до 5 лет лишения свободы. 54-летнюю сотрудницу банка будут судить в Гомеле. Женщина работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг и с января 2020 по апрель 2026 года присваивала деньги прямо на рабочем месте в отделении банка. Вместо настоящих денежных купюр она подкладывала банкноты банка приколов, визуально схожие с номиналом 500 евро, чтобы ее действия не были изобличены. Общую сумму похищенного следствие оценило в 90 400 рублей. Во время расследования фигурантка частично возместила ущерб, вернула 11 500 рублей. Возбуждено уголовное дело, до суда женщина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Сергей Бондаренко о профилактике дорожно-транспортных происшествий, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.
4: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом, с учетом сезонности, особое внимание отводится мотоциклистам. Так, рейдовая группа спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, в предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
2: Важный сигнал.
21: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
6: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
21: Об этом инциденте первым сообщил российский Z-блогер «Милитарист». При этом официальной информации о пожаре не поступало. «Отмечу, что это воинская часть, это артиллерийская база вооружения», объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
7: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
21: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
7: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
21: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук о работе лесопильного бобруйского предприятия «БР Вуд».
5: В конце апреля этого года было запущено новое современное производство по лесопилению. Компания входит в группу Банка развития. Отличительной чертой этого производства является полная автоматизация всех процессов производства, которая дает в первую очередь эффективность, выходы, в том числе сказывается на сортности пиломатериалов производимых. В апреле мы уже совершили первые отгрузки в страны СНГ. Сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспорт-ориентировано. В недавнем времени Банк развития управлял предприятиями деревообработки. Мы нашли некоторую нишу в отрасли переработки, а именно в переработке пиломатериалов, связанную с тем, что есть нехватка в стране производств по переработке сырья, крупногабаритного сырья.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
9: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
8: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
9: Давай.
8: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
9: Угу.
8: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
9: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
8: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
9: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
8: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
9: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
8: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
9: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
8: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
9: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
8: А если брать нормальные вещи? –
9: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
10: Ого.
9: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
10: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
9: Угу.
10: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
9: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
10: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
9: Так.
10: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
9: Ну и рубашки.
10: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
9: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
10: Абсолютно.

0: школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
1: Согласен. Звучит как статусная вещь.
0: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
1: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
0: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
1: Полиэстер.
0: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
1: Ну да, ткань протирается.
0: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
1: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
0: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
0: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
0: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки.

0: Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон — это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
2: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
2: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
2: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
2: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
2: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
2: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
2: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать.
2: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
2: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
2: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
2: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
2: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
2: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
2: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
2: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
3: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
6: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
5: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
7: Летит.
5: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
8: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
5: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
8: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
5: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
12: Я вот сейчас думаю над этой идеей, вот все паримся.
11: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
13: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
11: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент – школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
14: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
11: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Дети как бесплатная рабочая сила. На крупной ферме пятерым подросткам не заплатили за уборку зерна. Без спецодежды, масок и перчаток. На Могилевщине несовершеннолетним не доплатили за сезонную работу. Ситуация произошла в Славгороде, где пятеро подростков трудились на одном из сельхозпредприятий на ручной уборке зерна и рапса. Временных работников не только не обеспечили индивидуальными средствами защиты, но еще и не начислили необходимые доплаты до минимальной зарплаты на сумму более 300 рублей. Историей поделился отец одного из школьников в соцсетях. Как выяснилось из комментариев, в Беларуси такая практика широко распространена. То взрослых обманывают, а это дети еще, которых надурить, как 2 байта переслать, делится мнением Иван.
15: Работа на зерноскладах очень тяжелая. Все детство подрабатывал с лопатой на зернотоке, еще и в ночную смену. Процесс был постоянный. В деревне жил. Денег семье катастрофически не хватало. Платили копейки, уверен, как и сейчас. И тоже без перчаток, масок и так далее. Вот там и заработал проблему с легкими. Кто пишет тут, мол, да мы в детстве тоже так работали, что вы разнылись, все норм. У меня вот к вам вопрос. Вы своим детям достойной жизни хотите? Или по принципу «я страдал, так пусть все страдают»?
11: Полина из Орши рассказала, что уже месяц пытается добиться от местного лесхоза выплаты заработанных денег и ее сыну-восьмикласснику.
16: Сыну в школе предложили летом подработать на прополке молодняка в нашем лесхозе. Обещали питание, развозку и за месяц 1000 рублей с учетом 4-часового рабочего дня. Он согласился, сказал, что хочет заработать немного, чтобы помочь приюту для животных. В итоге детей периодически забывали обеспечить водой, забывали забрать их, и они, отработав под палящим солнцем, еще по 8 километров добирались самостоятельно. За месяц заплатили 120 рублей. Обратились в прокуратуру, но вот уже месяц тишина. Страна для жизни.
11: Аналогичная ситуация произошла и в Брагине, где 9 школьников в возрасте 14-17 лет в составе студотряда работали на одном из местных сельхозпредприятий. Подросткам в общей сложности не доплатили около 3000 рублей. Ой, да враки, все это по телевизору рассказывает, что на подработке почтальоном ребенок может до 2000 в месяц получить, пишет пользователь Семен.
17: Этому даже целый сюжет на государственном ТВ посвятили. Правда, где такую зарплату почтальонам платят, не рассказали. В Брестской области почтальоны со стажем хорошо, если 900 рублей получают. А вообще, так-то да, дети в Беларуси должны привыкать к рабскому труду и к зарплате на миску супа. У них еще вся жизнь такая впереди. Аж самому тошно от этой мысли.
11: Терпение и труд все перетрут? Или все же дети должны получать честно заработанные деньги без проблем, а не привлекать прокуратуру, чтобы отстоять свои права? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
19: Надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
20: С большой косилкой не зайдешь?
19: Да, не зайдешь.
20: Потому что сломаешь ее сразу?
19: Ну, поэтому нам надо подумать...
20: Ну, вот Михаил надо. Говорит, правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
19: нет,
20: косить
19: надо. Убрать.
21: Не убрать, даже на подстелке.
19: Я о чем говорю? Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс, скосил,
20: да, да.
19: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
20: Да,
21: да, да, а как
20: специальные ткани.
19: Да, да. Да. Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
21: Конечно.
19: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
20: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
19: Особенно да. Полешуки.
21: Ага.
19: На Припяти, я помню, с ними да. С косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй да. Работы. Все косили.
21: Раньше
19: ну, сейчас косами да. Никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
22: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
11: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территории РФ получил творог с Малевичьим молоком. В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
23: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов, Межова Старт, Глубокского мясокомбината и Элит Партнер из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
11: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
23: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
11: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скоропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов об успешном сотрудничестве с Астаной.
0: В Казахстане уже давно работают и достаточно успешно работают сборочные производства. Мы собираем здесь на двух предприятиях, это трактора марки «Беларусь». Порядка 4000 в год поступает машкомплектов и достаточно эффективно продаются. И пользуются популярностью на территории Казахстана у фермеров, у сельхозпроизводителей. Комбайны «Гомсельмаш», продукция «Бобрус Агромаш», «Литсельмаш», «Амкадор» заходит сюда. И продукция, конечно, нашего известного «Могилев Лифтмаш». Лифтовое оборудование, сборочные комплекты поступают и собираются. Собираются здесь на двух предприятиях. Поэтому, конечно, это успешные проекты, которые необходимо развивать. И мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. Вот, в частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоварных самосвалов. Потому что они будут реально нужны здесь, они нужны сейчас. Казахстан является крупным, значит, производителем и разработчиком земельных минеральных ресурсов, и здесь, конечно, белорусская крупнотоннажная техника, она здесь востребована. Артмиллиард у нас уже товарооборот, именно двусторонний, он уже на протяжении последних лет, наверное, 4-5 есть. Но в этом году товарооборот приблизился к цифре в 1,4 миллиарда долларов, но историческая цифра получилась у нас в экспорте белорусском. Больше 1 миллиарда долларов эту планку психологическую за 25-й год удалось взять. В целом нарастили экспорт белорусской продукции на 22%, и январь текущего года подтверждает положительный тренд, уже плюс 19% к январю прошлого года, и мы надеемся, что вот эта вот положительная динамика взаимной торговли, она будет развиваться. Мы друг другу нужны, мы друг друга дополняем, мы не прям не такие конкуренты, чтобы друг друга на каких-то товарных рынках вытеснять. Здесь разумная конкуренция.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. Но заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
2: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
1: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
3: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
1: Накануне систему «Чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
5: Снова проблемы с топливом, бензина нет, заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
6: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус, бензина нет нигде вообще.
7: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике, опять огромные очереди.
8: Всем привет из Тулы, вернулись к очередям по 20-30 машин, 2 дня вообще не мог заправиться, никакого бензина, только дизель. Есть на заправках, но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается, но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
1: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
1: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6000 километров от границы с Украиной до Комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Туризма всему голова. В Беларуси собираются ввести обязательные звезды для гостиниц. Чтобы получить хотя бы одну, нужен интернет и телевизор. С этим есть проблемы. Беларуси снова взялись за реанимацию туристической сферы, чтобы сделать отдых в республике более привлекательным и придать толчок росту турпотока. Национальное агентство по туризму планирует ввести обязательную сертификацию гостиниц по 5-звездочной системе. Это означает, что те объекты, которые по каким-либо причинам не смогут получить, так сказать, знак качества, попросту закроют.
25: Постойте, пацаны! Так дела не делаются, пацаны! Вы чё?
11: Напомню, сейчас сертификацию по 5-звездочной системе владельцы гостиниц проходят по желанию. Как пояснил замдиректора Национального агентства по туризму Денис Бежок, это обусловлено тем, что запрос на комфорт со стороны туристов растет, и именно качество сервиса сегодня является одним из главных факторов выбора. По его словам, у процедуры обязательной сертификации есть и еще одна положительная сторона.
26: Стандартная практика, цена может возрастать. Это бизнес, это правильно. Когда мы видим, что это какой-то товар, который подтвержден каким-то знаком качества, ГОСТом или еще что, естественно, рука сама потянется за ним. То же самое и с гостиницами. Для всех должно быть. Наличие воды, интернета, телевизора там, и так далее.
11: Всего в Беларуси работает 664 гостиницы. Их ценовые предложения заметно отличаются. Например, некоторые объекты в регионах берут от 27 рублей за сутки, буквально просто за крышу над головой. В Минске средняя стоимость номера стартует от 190 рублей до 500 и выше. При этом условия проживания могут быть аналогичны региональному уровню. Беларусы считают, что модернизацию туристической сферы нужно начинать не затем, притягиванием гаек обязательной сертификацией, а финподдержкой, обучением персонала и развитием частного сегмента.
9: Обычное дело. Госимущество. 2026 год, а большинство наших гостиниц – беспросветный совок. Гостиница в Лоеве так вообще мемом стала, с ее ободранными обоями, шкафами, выкрашенными половой краской и советской мебелью. А передали бы частнику, может, хоть какой толк был.
10: А вы видели, во что превратили гостиницу «Припять» в Пинске? Разруха и запустение. А руководит ею человек, проживающий в России. Мне кажется, что ему ее вручили для прикрытия и отмывания денег. Ну а иначе, как объяснить то, во что она превратилась? Номера как будто месяцами никто не убирает. Пыль везде. Постельное, сырое, с затхлым запахом. Чайник надо брать у администратора. Душ на другом этаже в одном номере. Не похоже на гостиницу, скорее на ночлежку для бомжей.
12: Условия жестко спартанские. Снимали в городе Клецке гостиницу. Условия швах. Чайник только в трехместном номере. Поломанная мебель, чашки с плесенью. Про наличие телевизора и интернета я молчу. Цена неприличная даже для самого простенького отеля в Минске.
11: Отмечу, лидерство по объему туруслуг на протяжении нескольких лет удерживают Витебская и Брестская области. Первая – из-за притока туристов на традиционный фестиваль «Славянский базар». Вторая – из-за наличия исторических знаковых мест и памятников, например, Брестская крепость. Однако общий туристический поток в Беларуси неуклонно снижается пятый год подряд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно посещают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
13: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
1: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
14: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка. якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать.
1: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
15: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
1: Юрист рекомендует сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии. И те подписывают контракт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
4: Вторник.
16: Мангал.
4: Среда.
16: Будх.
4: Четверг.
16: Джумерат.
4: Пятница.
16: Джума.
4: Суббота.
16: Хафта.
4: Воскресенье.
16: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Что на самом деле сгорело в Гомеле? Очевидцы заметили густой черный дым с территории воинской части 63-604.
19: 13 августа в Гомеле что-то сильно горело. Судя по ракурсу съемки, черный дым мог идти с территории военной части 63-604, где хранится автомобильная и легкобронированная техника, а также артиллерия, либо со стороны котельной завода «Кристалл», на территории которой расположено мазутохранилище.
17: Об этом инциденте первым сообщил российский зет-блогер-милитарист. При этом официальной информации о пожаре не поступало. Отмечу, что эта воинская часть – это артиллерийская база вооружения, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
20: Речь идет не об обычной казарме. Это объект, связанный с хранением вооружения, автомобильной и специальной техники. На подобных базах могут находиться горюче-смазочные материалы, боеприпасы и другое имущество, поэтому любой серьезный пожар там потенциально опасен.
17: Если же склоняться ко второй версии, то совсем рядом действительно находится котельная завода «Кристалл». Горение нефтепродуктов также могло дать тот самый густой черный дым, говорит эксперт.
20: Сейчас одинаково рано говорить и о пожаре на военной базе, и о происшествии на мазутохранилище. Для точного ответа нужны данные спасателей, а их нет.
17: Но даже спустя сутки местные власти так и не объяснили, что именно произошло в Гомеле. Именно молчание официальных служб породило еще больше тревожных слухов среди местного населения. Люди признаются, что неопределенность пугает, ведь неясно, была ли для них какая-либо угроза и каким воздухом они дышали в день пожара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.
0: от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
3: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
18: 112% был по области в этом году.
3: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
22: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
23: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
22: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
27: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
28: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
22: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
29: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
22: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
30: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
22: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко определил ориентир на эту уборочную.
3: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем к прошлому году, это уже хорошо, динамика. По стране. Хорошая, положительная динамика. Поэтому очень важно к прошлому году прорастать, 112. Потому что он был очень высокий, рекордный.
18: 112% был по области в этом году.
3: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
6: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
5: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
6: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
5: Со свежим ремонтом, да.
6: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
5: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
6: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
5: Ого, это треть рынка просто испарилась.
6: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
5: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
6: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
5: Ну, логично, да.
6: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
5: Типа, куда эти деньги девать?
6: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
5: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
6: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
5: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
6: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
5: Точно.
6: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
5: И цены там тоже скакнули.
6: Взлетели на 15-23% всего забот.
5: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
6: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
5: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
6: Бывало, да.
5: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
6: Давай посчитаем.
5: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банк.

0: семьи должна стартовать от 5 500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4 000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 000 рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230–280 в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20–30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10–15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450–650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12–18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900–1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя.

0: покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупать или снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
5: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
4: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
5: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
4: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
4: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
5: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
4: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Сотня как пыль. Житель Гомеля показал, как за год выросли цены в местном магазине. Что можно купить на 100 рублей?
6: 3 кочана кукурузы, абрикосы, 5 нектаринов, 5 слив, свиная вырезка и немного сыра. Потратил 100 рублей и сижу в шоке, так как уже завтра, послезавтра нужно будет опять покупать продукты. У меня 2 вопроса. Когда все так подорожало? И как можно при таких ценах выжить с нашими зарплатами? Про пенсии я вообще молчу.
4: Таким вопросом в тред задался гомельчанин Иван. Публикация собрала 1000 комментариев от белорусов, которые также возмущены ростом цен буквально на все. Социологические опросы показывают, что реальные траты белорусов существенно отличаются от цифр, которые демонстрирует официальная статистика Белстат.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
8: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
9: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
10: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
11: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
12: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
13: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
4: И это не просто подорожание продуктов, а фактическая доплата из кошельков обычных граждан за международную изоляцию страны, говорит экономист.
13: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
4: На этом фоне у белорусов появился новый вынужденный тренд – массово искать способы сэкономить, а также ностальгировать по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
15: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
14: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
16: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
14: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
17: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
14: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
18: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
14: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин о формировании общих рынков в границах Евразийского сообщества.
20: Беларусь с самого начала ставила во главу угла евразийской экономической интеграции формирование общих рынков. Считаю, что складывающиеся тенденции в мировой экономике заслуживают серьезного анализа со стороны Евразийской экономической комиссии. Сегодня, среди прочего, на рассмотрение нам представлен доклад о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. К сожалению, до реальных предложений авторы не дошли, а хотелось бы, чтобы наш высокопрофессиональный интеграционный штаб, которым является ЕЭК, представил варианты дополнительных решений для нивелирования различного рода макроэкономических рисков. Нужна практическая отдача от принимаемых документов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Армия все ближе. Все как в России. Белорусских школьников будут учить управлять беспилотниками. Уже с начала нового учебного года десятиклассники начнут осваивать усовершенствованную программу по медицине и допризывной подготовке. В частности, ребят будут учить управлять беспилотниками, а девочки пройдут курс тактической медицины.
22: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся.
21: Как сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, 10-часовой курс уже включен в учебную программу. По словам чиновника, предмет «Допризывная медицинская подготовка» претерпел существенные изменения. В частности, сделан упор именно на практические занятия. Объем теории сокращен в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных боевых условиях. К сожалению, сегодня милитаризация в Беларуси начинается уже со школы, говорит аналитик Максим Бабичко.
23: Милитаризация в школе не ограничивается отдельными уроками допризывной подготовки. Для подростков вводят элементы армейского распорядка, проводят строевые и военно-тактические занятия, организуют практическую стрельбу и поездки в действующие воинские части. Но главное, все это работает не стихийно, а как полноценная система. Школам распределяют квоты учащихся, назначают ответственных сотрудников, проводят медицинские осмотры, составляют графики и требуют итоговые отчеты. Отдельно контролируют наличие тиров, пневматических винтовок, макетов автоматов «Калаш», противогазов и оборудованных кабинетов. То есть военная подготовка уже встроена в образовательный процесс, обеспечена инфраструктурой и контролируется через отчетность.
21: На бумаге это все называется военно-патриотическим воспитанием. На практике же детей просто приучают к мысли, что оружие, военная дисциплина и служба – это норма, отмечает эксперт. Напомню, в мае десятиклассников отправили на 10-дневные учебно-полевые сборы, которые были организованы в формате круглосуточного пребывания на базе войсковых частей. Важный момент. Школьники могли получить освобождение от такого формата обучения исключительно по серьезным медицинским показаниям. Как отметили в Минобре, прохождение курса с погружением в армейскую среду и проверкой на выносливость является обязательным условием для перехода в выпускной класс. По мнению психолога Людмилы Тарлюк, детей разных возрастов учат, что кругом одни враги, а это способствует развитию агрессивности и травмирует несформированную психику.
24: Цель массовой милитаризации несовершеннолетних в Беларуси сегодня достигается в том числе и предоставлением для выпускников военно-патриотических классов, кадетских училищ, членов различных военных клубов льгот для поступления в профильные вузы и финансовым поощрением семьей, чьи дети хорошо показали себя в военной подготовке. Экскурсии в планетарий, театры, краеведческие музеи, спортивные центры практически вытеснило посещение воинских частей, казарм с обязательными марш-бросками, примеркой экипировки и знакомством с оружием. Такое, в кавычках, «патриотическое воспитание» подрывает систему образования, разрушает ценности гуманизма и искажает восприятие мира, где насилие и подчинение становятся нормой.
21: Все это серьезно искажает представление детей об окружающем мире, формирует тревожность, а также формирует убеждение, что выполнение приказов приоритетнее жизни человека и категории морали, резюмирует психолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чода.
0: 15.
1: Пандра.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
19: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о том, какие изменения ждут закон о ветеринарной деятельности.
3: В рамках работы над проектом закона об изменении законов о ветеринарной деятельности проходит сейчас очень большая работа. Есть целый ряд вопросов, которые необходимо урегулировать законом. В частности, это одна из новаций законопроекта будет внедрение правил, надлежащей клинической практике в ветеринарии. Этими правилами будут определены требования к помещениям, к оборудованию, которое будет использоваться для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. И также к тем условиям, которые необходимо будет соблюдать для того, чтобы качественно оказывать ветеринарные услуги. С внедрением правил надлежащей клинической практики в ветеринарии будут установлены одинаковые требования к всем ветклиникам. Ни для кого не секрет, и это неоднократно обсуждалось и в средствах массовой информации, и все мы знаем о том, что существуют, к сожалению, факты некачественного оказания ветеринарной помощи, которая осуществляется в ненадлежащих условиях и людьми, не имеющие должной квалификации. Поэтому внедрение вот этих самых правил, оно, в общем-то, упорядочит и создаст какую-то систему. Новшества будут еще, будут определены дополнительные требования к ветеринарным аптекам, то есть это то, что уже на сегодняшний день существует, и это, кстати, та деятельность, которая лицензируется, поэтому будут дополнительные требования как к аптекам, так и к специалистам, которые в них работают.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Гродно троллейбус врезался в столб. Авария произошла, когда 40-летний водитель пассажирского транспорта ехал со стороны кольцевой развязки. По предварительным данным, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки-Купалы он потерял сознание и врезался в столб. Медики осмотрели 12 пассажиров. Тяжелых травм нет, отметили в милиции. 7 человек получили ушибы, у одного пассажира подозрение на перелом надколенника. В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии номер 17. По прибытии к месту подразделения МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения. Создалось плотное задымление. Людей внутри не было. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электрической проводки. Милиция проверила щенка, которого мужчина бил палкой в Гродно. На 57-летнего владельца животного составили 2 административных протокола, а его адрес поставили на учет. По версии правоохранительных органов, мужчине подарили 7-месячного щенка породы дворняжка, которой он дал кличку Майя. Хозяин рассказал, что собака плохо поддается дрессировке, поэтому во время прогулки он несколько агрессивно отреагировал на ее непослушание. Милиционеры также осмотрели Майю и выяснили, что щенок содержится в надлежащих условиях, игривый, имеет необходимые прививки, признаков травмирования нет. Тем не менее, дом, где живут мужчина и собака, взяли на учет. Участковый будет регулярно посещать этот адрес. Напомню, в Беларуси за жестокое обращение обращения с животными предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено, в частности, если жестокое обращение привело к гибели или увечью животного. В Бресте мальчик упал в котлован раскопанной теплотрассы. Инцидент случился на улице Московской. Глубина ямы около 3 метров. Работники МЧС извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенного ребенка госпитализировали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
21: Большой брат опять против. За что Россия запретила продукцию сразу 5 популярных белорусских предприятий?
6: Это наша корова, и мы ее доим, понял?
21: Белорусская молочка снова в опале. Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства России снова недовольны качеством товаров из Беларуси. Временный запрет на ввоз на территорию РФ получил творог «Смолевичи молоко». В нем якобы обнаружили дрожжи. Интересный нюанс. Продукцию этой марки, отгруженную до 13 августа включительно, Россия почему-то приняла и без дополнительных проверок. Делится подробностями экономист Андрей Скуропатов.
7: Какая-то избирательная блокировка продукции из Беларуси, на мой взгляд. Еще 4 белорусских предприятия отделались, как говорится, легким испугом. В отношении сморгонских молочных продуктов, Межова Старт, Глубокского мясокомбината и Элит Партнер из Новогрудка ввели усиленный лабораторный контроль. Причина такого решения – выявленные в сухом молоке и говядине этих производителей бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в мясных полуфабрикатах «Элит Партнер» обнаружили остатки нестероидного противовоспалительного препарата, а именно кетопрофена. Я не буду отрицать, что качество белорусской продукции в последнее время немного хромает. Однако Россельхознадзор с середины прошлого года прям не дает житья белорусским производителям.
21: По мнению экономиста, реальных нарушений в продукции из Беларуси намного меньше, чем об этом заявляет российская сторона. Просто есть причины, из-за которых РФ ведет активную политику запретов и ограничений доступа на свои рынки белорусских производителей. Главное из них – цена российских кредитов, поясняет Скуропатов.
7: Если проигнорировать тот факт, что, по данным Минсельхоза России, складские запасы молочных продуктов местных производителей на 52% выше средних показателей за последние 5 лет, то есть спрос на внутреннем рынке на свою молочку низкий, а с экспортом проблемы. А поэтому куда ж еще белорусское ввозить? Тогда ж свое вообще покупать перестанут. То на первый план выходят долговые обязательства Беларуси по российским кредитам. Я уже как-то говорил, что вот эта якобы финансовая помощь давно переросла в зависимость. В прошлом году, например, Беларусь взяла у России кредитов на 1,2 миллиарда долларов. А общий госдолг нашей страны, по данным Всемирного банка, составляет около 26 миллиардов долларов. Из них около 8 миллиардов – долг перед РФ.
21: Беларусь не справляется с долговой нагрузкой и остается одним из крупнейших должников России, отмечает Скуропатов. Страна-партнер по союзному государству очень хорошо понимает возможность таких зависимых отношений и использует их для продавливания желаемых действий от Беларуси по различным направлениям сотрудничества, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
9: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума. Один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
10: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это… Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там… Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
9: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
11: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерально. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллионов. И для кого-то это может позвучать, ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь, накопленный за десятилетия, съедается за один год.
9: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании, средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о технике для кошения и вспомнил, как с косами ходил.
13: Нам надо подумать о технике для кошения пони. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей…
25: С большой косилкой не зайдешь.
13: Да, не зайдешь.
25: Потому что сломаешь ее сразу.
13: Ну, поэтому нам надо подумать…
25: Ну, вот Михаил надо. Юрьевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
13: нет,
25: косить
13: надо. Убрать.
26: Не убрать, даже на подстеле то хорошо.
13: Да. Малые косилки, да. Малые трактора, рулонный пресс,
26: скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез, так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
25: Специальной тканью.
26: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
4: Конечно.
26: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я прилетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, его, его, и нам надо пойму косить.
25: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
26: Особенно Полешуки. На Припяти, я помню, с ними, с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
4: Раньше
26: сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
25: Пусть.